Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: утром.
1: Потому и не кусают.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.

FM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Шакалака! Здорово, ди народ! Если ты сегодня проснулся с мыслью, пятница уже машет мне рукой издалека. Сегодня экватор недели. Лучше прокричи, сегодня экватор недели, и включи тусовку вместе с шоу «Разбудильники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Агмала Омери Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Экватор. Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон. Симметрично, отлично выглядишь.
1: Зима.
2: Кофе, чай, дыня или арбуз, окрошка на квасе или на кефире. Все это скучно, согласись.
1: Я только чай выбирал из того, что перечисляла. Арбузный мне.
2: Да, я помню, что ты мимо и арбуза, и дыни. Но сегодня вот такой батл предлагаю. Закаты или рассветы?
1: Вау!
2: Ты что больше любишь?
1: Кстати, мы это за эфиром обсуждали вчера, и на удивление вообще ловили себя на мысли, что народ делится пополам практически.
2: Да, кстати.
1: То есть меня больше зомбирует рассвет, чем закат. Знаешь, по какому соображению? То есть, как это называется? Рассвет и закат, да?
2: Да.
1: Закат – это к финишу.
2: Так.
1: А рассвет – к новому началу.
2: Все только начинается.
1: Да.
2: Какое-то лето.
1: Это как ехать на поезде. Есть люди, которые… Ну, ты этот феномен не сталкивалась с этим феноменом? Есть люди, которые сидят лицом именно по пути движения.
2: Так. А есть которые против.
1: Против. И это тоже, ну, две психологии, ну, философии, точнее,
2: кстати,
1: разные.
2: Я выбираю, когда против.
1: Против, да?
2: Mm-hmm.
1: То есть ты едешь именно в направлении?
2: Нет, наоборот, против направления
1: сижу. То есть
2: сижу.
1: Ты смотришь того, что уже было,
2: да.
1: На то, чтобы уже было.
2: Да.
1: А я именно наоборот предпочитаю смотреть вперед, что дальше будет.
2: Ну, что касается рассветов и закатов, я, наверное, все-таки выберу закат по той причине, что я обожаю сумерки.
1: Mm.
2: Вот это, когда мир немножечко в тонировке.
1: Понятно. Эдвард Каллин или там Калкин, или как-то.
2: И вот этот переход со дня на вечер, вот этот короткий момент сумерок, ну, как раз перед, в общем-то, перед закатом и случается. Кроме того, любой блогер, любой фотограф скажет себе, что закатное солнце – это лучшие фотки в жизни.
1: И пока фоткал, даже не увидел, да?
2: Да.
1: Как часто бывает.
2: И пропустил, не проводил закат.
1: Да.
2: Ну, в общем, разделились снова на два лагеря.
1: Ну, это два очень прекрасных явления, так что на свой вкус и цвет, да?
2: Да.
1: Причем цвет спины или там.
2: Встречай побольше рассветов, провожай побольше закатов этим летом и заказывай пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Это можно сделать здесь. Как тебя зовут? Из какого ты города и кого нужно разбудить?
1: Угу. Наступил экватор недели. Ну, всем отличного настроения. Загляни к нам в мессенджер и оставляй заявление на, как это называется, на пробушку и еще и на поздравление с днем рождения.
2: Да, мы печать поставим.
1: То, что человек год. Да?
2: Но на заявление.
1: Ну это шоу «Разбудильники». Мы начинаем!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: На сегодня первая пробушка будет реализована совсем скоро. Ага. Ваши заявки видим. Группу ВКонтакте под последним постом скоро озвучу.
2: Я сейчас найду этот звук. Пишет Ренат у нас в мессенджере. И угадай, что он пишет. Ваза!
1: Ваза! Только наш человек.
2: Только он написал «Вася!»
1: «Вася!»
2: «Вася!» Разведите лето, разве хочется жары и моря? PS, обожаем вас, Саюша и Катюша. Москва, Свиблова, знаю, где вообще на самом деле. Это Северо-Восточный административный округ.
1: Да какой ты умница.
2: Это СВАО!
1: Это СВАО!
2: СВАО! СВАО – это Свиблова. Ну что, Свиблова, включи тусовку, смотри, кто... пробуждает лето. Так.

0: братишка Саймон, красотка Катя, включил DFM. Жду вас. Привет всей стране и моему РНД отдельно, пишет Камиль Магомедов. Дождался.
1: РНД это рон-дон-дон или что это?
0: Наверное. Да? Кстати, возможно.
1: Прикольно. РНД. Поехали.

0: Деньги, да, как бы.
1: Уже да. Уже не бесплатно, да, типа. Ну что же, в нашем мессенджере пишет Ника. Разбудите моего папу Давида. Вредничает вообще-то с самого утра на меня и маму. Ну, скажите, что мы его очень любим.
0: Говорим. D-People, всем доброго утречка. Прошу поставить что-нибудь зажигательное, так как сегодня у отца день рождения. Пора вставать, и, наконец, он получит в подарок долгожданный снегоуборщик. Это спойлер подарка.
1: В смысле?
0: Ну, это в России принято готовить сани летом. Вот снегоуборщик отцу подарят летом.
1: Ну, это слово запрещено летом сказать. Это как этот Волан-де-Морт, да? Снегоуборщик нельзя произносить летом. А то я испугался.
0: Ну, отгадай локацию.
1: Локация? А где?
0: Мытищи.
1: Мытищи! Welcome. Но сначала надо поздравить именинника, да? С днем рождения. Как его зовут?
0: Отец.
1: С днем рождения. Отец. С днем рождения. С днем рождения, с днем рождения, отец!
0: Получайте снегоуборщик, товарищ.
1: Окей, ну что ж, включите совку, мистер снегоуборщик.

0: мог.
1: Это было круто.
0: Спасибо.
1: Мы готовы поиграть. Напомним, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони.
0: Ну, это первый раз это произносишь. Не все запомнили, даже папа не запомнил, который празднует день сегодня.
1: Отец, слушай внимательно. 8-495-956-101-2.
0: О, Катя, вообще лучше всех. The best. Ну что же, это шоу «Разбудилники». Отец и все, включите тусовку.

0: будильники на радио DFM.
1: DFM Radio.
2: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
1: Второе место.
3: Number two.
4: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kung City of Los London.
1: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Кто там? Кто там?
3: Уи! Бонжурчик, ди люди! Это мы, твои официальные летние поставщики эндорфинов под названием шоу
4: «Разбудильники».
3: Здесь Катя Эндорфиновна Бодрова.
2: Саймон Бодрячкович. Тоже у микрофона.
3: Бодрячкович, прикольно. Мне нравится. Играем в «Кто там?». Игра, где вопрос «Ты животное?» не приведет к конфликту.
2: Это точно. У нас на линии Татьяна из Кургана. А отчество, Танюш, какое, раз уж мы? Вот Бодрячкович, например, у микрофона.
3: И Эндорфиновна.
5: Здравствуйте, отчество Сергеевна.
2: Наконец-то нормальное отчество.
3: В отличие от наших.
2: Танюш, что там у вас в Кургане происходит? Лето наступило? Все в порядке?
5: У нас наступило лето, летит пух от тополей, очень все так.
3: Тополиный пух, жара, июнь.
2: Июнь.
3: Только в русском языке умудрились два месяца рядом. И если перепутаешь N на L, опоздаешь на целый месяц.
2: Да, бывали случаи у Саймона в жизни.
3: Записал, что гастроли в июле, блин, а мне звонят, ты летишь? Когда?
2: В июне.
3: В июне.
2: Учимся на своих ошибках, Саймон. Ну что, мы хотим с девочками пообщаться, а тебя ненадолго слить.
3: Окей, все, я был слит. Что я могу тебе сказать интересного?
2: Не знаю. Скажи что-нибудь, что ты не обижаешься.
3: Все, я пошел.
2: Давай, пока нас Саймон не слышит, Кать, мы с тобой обсудим правила игры «Кто там?». Сейчас прямо загадай какую-то звезду, которая тебе нравится, или персонажа, и назови мне.
5: Ага, так... Ну, пусть будет кот Матроскин.
2: А по-моему, кстати, у нас был уже такой вариант. Не помню точно. Ладно, будем отгадывать. У Саймона будет одна минута на то, чтобы догадаться, кто там. А ты отвечай на его наводящие вопросы только да или нет. Ладно?
5: Хорошо.
2: Если отгадает, кто там, ты приз не получаешь. Не отгадает, получаешь. Ну что, зовем обратно, Сай.
3: Окей.
2: Загадан.
3: Загадан.
2: Человек или персонаж, я его пока не знаю. Давай, отгадай.
3: По глазам есть ощущение, что у меня сегодня есть шанс.
2: У тебя всегда есть шанс, Саймон. Okay. Я скажу тебе больше.
3: Ой, когда так говорит она, я всегда плохо играю.
2: Давайте, ребят, удачи.
3: Так, уважаемый наш слушатель.
2: Татьяна Сергеевна.
3: Татьяна Засергеевна. С тобой общаюсь я, Саймон Бодрячкович.
2: Да.
3: Спрашиваю, ты вымышленный персонаж? Ты вымышленный персонаж?
5: Да.
3: А, окей. Ты из сказки?
5: Нет.
3: Ты животное вообще?
5: Да.
3: С уважением я спрашивал, да. А, животное?
2: Да.
3: Ого. А ты животное русское?
5: Да.
3: Русское животное, господи. Не из сказки. Ну, а про тебя есть фильм?
5: Что?
3: Фильм. Про тебя есть фильм?
5: Да.
3: А книга есть?
5: Да.
3: А у тебя есть подруга по имени Маша?
5: Нет.
3: Нет подруги. А друг есть? А друг есть? Как этот гены друг?
2: Ты от игры не отвлекайся. Друг есть ли у тебя, Таня?
3: Ну, ты животное.
2: Ты свободна этим вечером, есть ли у тебя друг?
3: Да.
2: Не в ту сторону парень пошел.
3: То есть ты животное, ты не медведь, ты не крокодил Генович. Значит... А кто еще?
2: Интересно, знаешь ли ты этого персонажа?
3: Собака! Ты собака?
5: Нет.
2: А если... Вот мы с тобой собачники, а есть кто?
3: А кот, что ли?
2: Это
3: кошка?
2: Котик.
5: А зачем вы подсказываете?
2: А все, время вышло, он уже проиграл. Не переживай, Танюш. Мы хотим все-таки довести.
3: Кошка Маша.
2: Кошка Даша.
3: Даша.
2: Полет удачный. Да нет. Котик.
3: А кот? А, кот Матрешкин. Кот Матрешкин.
2: Кот Матрешкин, ну конечно, знаменитый Матроскин.
3: А, Матро? Господи!
2: Но все равно мы довели до ума.
3: Я такого знаю, да, поэтому. Он же персонаж, да, известный.
2: Да.
3: Блин.
2: Усы, лапы, хвост, мои документы. Это оттуда было?
3: Это он говорит? Ого, он еще говорит?
2: Он говорит. А я говорю тебе, что ты продул. А Таня, поздравляю с тем, что она выиграла и забирает фирменный мерч от радио DFM.
3: Вау. То есть я угорел целая минута после гонга. Ну что же, уважаемая Татьяна Сергеевна, теперь время для привета. Вот есть 7 секунд у вас.
5: Что, не поняла, я не слышала.
2: Приветик, Танюш, если да. есть кому, давай передавай.
3: Да, 7 секунд.
5: Да, конечно, привет. Мужу хотела бы Алексею передать большой. Он на
2: есть
5: работе.
2: У нее друг,
5: детям.
2: Видишь? Так, и?
5: Детям, Евгению и Матвею. Ну и всем, кто меня знает. Всем водителям такси большой привет.
2: Курган, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если grape с английского переводится как виноград, fruit с английского как фрукт, тогда почему grapefruit не виноград-фрукт?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Этим утром в Ростове будет облачно и до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет пасмурно. Температура воздуха составит 25 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
7: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
9: Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
10: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
11: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
12: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
13: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и в прямом эфире «Музыкальный суд». Скоро вынесем вердикт, копипаст это или нет. А в этой рубрике Саймон разбирает существующие треки и показывает, откуда их взяли. Ну и пытается доказать, плагиат это или все-таки оригинальный трек.
3: Ну да. Сегодня слушается громкое музыкальное дело. На скамье подсудимых Vanilla Ice. Обвинители группа Queen и David Bowie. Предмет спора подозрительный. Зрительно знакомый басовый риф в хите 90-го года «Ice, Ice, Baby». Говорят, в музыке всего 7 нот. А кто-то возражает, вообще-то 12 их всего. Но даже 12 не так уж много нот, да? Mm-hmm. Вот. Когда хочется написать мировой хит. Поэтому некоторые музыканты надеются, что если чуть-чуть подкрутить тональность, то никто ничего не заметит. Спойлер, адвокаты замечают все. Именно так по мнению группы The Queen и David Bowie поступил Vanilla Ice. Но плагиат штука непростая, как сама знаешь, Кат. В суде мало сказать. Да, это же один в один. Нужно еще доказать.
2: Mm-hmm.
3: Давай сравним эти два хита и по ходу скажем, что думаем. Да?
2: Давай, столкнулись глыбы. Mm-hmm. Посмотрим, что из этого выйдет.
3: Сначала послушаем обвиняемого. Vanilla Ice с треком Ice Ice Baby 90-го года.

0: тебя есть промежуточное мнение, Катя?
1: Ну, конечно, вот это именно из Тырина было.
0: Басовый риф, да?
1: Да.
0: И везде слышен, да? Ладно, а если вперемешку послушаем, может быть, еще...
1: Изменим мнение? Ну, давай.
0: Возможно, а может быть, даже и закрепится. Поехали, слушаем. Теперь вперемешку Queen and David Bowie, Under Pressure и Vanilla Ice, Ice, Ice Baby.

0: обвиняемый.
1: Ну что, у меня, конечно, закрепилось мнение в том, что это копипаст.
0: Вообще,
1: от ванилы.
0: В чистом виде, да?
1: Угу.
0: Без разбавления, да? Ладно, ну что ж, вердикт. Оказалось, что Vanilla Ice выпустил Ice Ice Baby, даже не озаботившись авторскими правами. Прикинь, когда его спросили об этом, он примерно ответил: «А что, так нельзя было?» Вообще. Так что дальше на сцену вышли адвокаты и исполнили свое лучшее соло. В результате в 90-м году Vanilla Ice очень неохотно расстался примерно, помоги со склонением, если там 4 миллиона баков. С 4, да?
1: Миллионами?
0: Баков.
1: Баками.
0: Да? А баками даже, да? Или баков, или баками. Ладно. И навсегда прописался в музыкальных мемах.
1: Зима-зима. А что, так нельзя было?
0: Да, прикинь.
1: Ой.
0: Но, кстати, ну, из-за того, ну, учитывая то, что Ice Ice Baby столько денег собрал, может быть, наверняка он даже в плюс вышел. Четыре лям, не так уж и много.
1: Но Ice Ice Baby мне так нравится, что я не осуждаю, что было стырено, тем более, когда на голубом глазу. Ну, не было каких-то плохих мотивов у мальчишки.
0: Ага. А что насчет того, чтобы платить автору?
1: Или
0: хотя бы сделать меншн. Ну, когда ты берешь контент человека в интернете, ты же его отмечаешь. Ну, отметь, что собака, Queen, собака Дэвид Боуи. Понимаешь? Ладно.
1: Согласен.
0: Ну что же, зиба-зиба всем за внимание. Видите, у нас много гостей. И не только мы с Катей одуваемся. Это шоу «Размотрелники».

0: шашлыки на радио DFM.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Есть просто карта. А есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Вазап, дилетний курорт. Снимаем пижаму с лица и слушаем добудительное шоу «Разбудильники». Напротив меня капучино-гурме Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэра в России диджей Саймон.
2: Yeah, в эфире «Говоризмы». Учим словечки и сленги из разных городов России. Теперь я знаю, что богатка – это не богатая дама. Это всего лишь трехцветная кошка.
3: Да, это верно.
2: Это богатка, но дорого-богата, понимаешь?
3: Было бы логично предположить. Ладно, сегодня мы отправляемся с тобой сразу в несколько регионов России. На Урал, в Иркутскую, Тюменскую и область, и на Алтайский край.
2: О, это широкое полотно вообще-то.
3: Вот там есть такой термин, как виходка.
2: What?
3: Как ты думаешь, что это?
2: Виходка?
3: Веходка.
2: А, то есть не виходка. А
3: не выходка, нет.
2: Веходка.
3: Веходка.
2: Это от человек?
3: Нет.
2: Это вещь, правильно?
3: Это вещь, предмет.
2: Предмет, веходка. А это аксессуар к модному луку?
3: Нет.
2: А это модная вещь?
3: Нет, не модная, а как бы будничная.
2: Будничная, то есть каждый
3: день? Для гигиены.
2: А, для гигиены. Это приличная вещь вообще?
3: Прилично.
2: Да? То есть каждый день мы с веходкой?
3: Мы с ней встречаемся в ванной.
2: Может, это мочалка?
3: Мочалка!
2: Да, ты что? Кстати, я же из сообщества людей, которые используют мочалки, кстати.
3: Я тоже.
2: Причем у тебя...
3: А кто-то не пользуется мочалкой или что?
2: Да, да, не все любят. То есть, а у тебя средняя жесткость, жесткость или самая жесткая?
3: Мягенькая.
2: А у меня двухсторонняя.
3: Я так весь загар сотру.
2: Я не стер. Вот. Я люблю как пожёстче, конечно, так.
3: Да.
2: То есть мы с тобой мочалковеды, да?
3: Да, мы снова разделились по разным лагерям.
2: Прикольно.
3: Действительно, ты прав. Это мочалка означает виходка. Ну, вехать, как бы от этого слова, вехать, то есть тряпки. Вот раньше так говорили, поэтому предположить логично, что это...
2: Вехот, да?
3: Ну, это как бы кусочек ткани.
2: А я думал, вехот рифмуется с перхотью. Я думаю, верхот, перхот. Ну, ладно, окей, я понял.
3: В общем, запомнили, виходка – это мочалка.
2: Ну что ж, ребята, полируемся виходкой, да?
3: Ты предпочитаешь виходку пожестче.
2: Да? Катя!

0: разбудильники на радио DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наши

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Oh, come on. Let's go.
2: Рэп-прогноз.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Этим утром в Ростове будет облачно и до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет пасмурно, температура воздуха составит 25 градусов тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Звоните 310-0405.
10: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове. Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Всем ди, good morning. Если сегодня ты уже начал мысленно бронировать место у мангала на выходные, ну, будем выживать вместе до пятницы в шоу «Разбудильники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджи Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: И у нас, ребята, уже стартовала игра «Разбирайка». Другое дело, что итоги мы подвезем уже в завершении эфира, поэтому много времени на то, чтобы зайти ВКонтакте, зайти в наши мессенджеры, отправить нам в личку самую смешную расшифровку аббревиатуры «Лето». L-E-T-O.
0: Вот у нас в мессенджере Александр уже отметился. «Люблю есть теплую окрошку». Это же не едят, обычно холодные.
1: Отдельная категория людей, вероятно.
0: Да? Это как я, который... Блин, мне привезли холодец.
1: Так. Мы помним, как ты его любишь.
0: Тогда никто еще не знал, что я всей душой его ненавижу. Вот. А я-то подумал, что это надо разогреть, потому что суп застыл в холодильнике. Разогреваю, выпил, как суп, меня чуть не убили. Это варили несколько часов. Ты взяли
1: и
0: испортил.
1: Да, замораживали потом, а ты реально все испортил.
0: Да, так что микроволновка не место. Как и окрошка, да?
1: Да, поставить окрошку в микроволновку, разогреть на полторы минутки.
0: Александр сделал, он любит есть теплый.
1: Варвара Титова пишет: ленивый енот технического отдела. Ну, кого-то в техотделе называют енотиком, если...
0: Я не сомневаюсь.
1: То можно.
0: Такая кликуха есть. Наша уважаемая Дима, вот мы тебя так не называем.
1: Он активный у нас, енот технического отдела.
0: Энергичный. Энот.
1: Энергичный.
0: Ой, май гад.
1: Так, ну что, лето. Вот эту аббревиатуру нужно расшифровать. Напомним, где? В группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. За самую смешную версию будете награждены фирменным мерчом от радио DFM.
0: И там же заказывай
1: пробушку.
0: А это что?
1: Что?
0: Пробушка, это что?
1: Пробушка.
0: Я не про енот сейчас.
1: Это способ разбудить твоего близкого человека, в каком бы городе он ни находился. От тебя нужно имя, город и кого нужно разбудить.
0: Это абсолютно бесплатно, так что мне деньги не предлагайте.
1: А мне можно.
0: Хорошо, окей. Я ее менеджер, если что. Так, и там же можно заказывать поздравления с днем рождения. Каждый день кто-то рождается в этом прекрасном мире, так что позаботьтесь о них.
1: Позаботься.
0: Вот так? Да-да-да. Позаботься о них, да? Окей. Это что, разбудилники? Одна мастер по русскому языку, другой вечно будет студент. Так, скоро вернемся через одну песню и начнем!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я Саймон, черный перец, диджей с приставкой.
1: Кого нужно разбудить этим утром? Заявки, напомним, принимаем в группе ВКонтакте под последним постом, а также в наших мессенджерах. Пиши, как тебя зовут, где ты живешь, кого будем будить.
2: И бодро пожаловать к нам в наш мессенджер, где уже пишет Виктория Алексеева. Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, моего любимого Сёмушку. Правильно, да?
1: Mm-hmm.
2: Чтобы он не проспал укладку асфальта. Он сейчас в Волгограде строит скейт-парк. Вау, респектище.
1: Пускай... Мы вчера это передавали.
2: Скейт-парк?
1: И сегодня он опять проспал укладку асфальта?
2: Не вчера, позавчера. Вот, а сегодня он уже строит уже скейт-парк.
1: Так он устроил скейт-парк. Он опять что-то проспал? У меня претензии к человечку.
2: Это за день не построишь. Вот удовольствие продлевается на целый месяц, если не два. Вот, так что пускай быстрее он как бы достраивает и возвращается домой. Вот Виктория его ждет в Красногорске. Скейт-парк, укладка асфальта, Сёмушка и Виктория. Let's go, включите тусовку.

0: Ты из тех туристов, которые первый
1: день все потрачены.
2: Сразу, да?
1: И включаю потом Никиту. Доброе утречко, Катя и Сай. Разбудите, пожалуйста, Иру и Олю из магазина, где мы работаем в городе Лакинск.
2: Лакинск? Слушай, столько названий прекрасных, да?
1: Если и подставить вообще.
2: Лаки?
1: Лакинск.
2: А, Лакинск.
1: Ставим лайки Лакинску.
2: Вау, и там еще прекрасные собаки лайки, если там еще будут бродить, да?
1: Ой, знаешь, фантазия нас, конечно, далеко заведет. Лайки. Давай просто пробушку туда отправим.
2: Лайки в лайках. Вау, красиво, прекрасно. Лепота. Let's go.
1: Лакинск или Лакинск?
2: Лакинск. Включи тусовку. Я не корову дарили, поэтому говорю Лакинск. Включи тусовку. Лакинск или Лакинск? Let's go. Bring it on. Давай.

0: Ну что же, у нас в мессенджере пишет Анна. Доброе утречко, Катя и Сай. Разбудите, пожалуйста... Разбудите меня, пожалуйста. Мне сегодня нужно выступать, а погода не очень, и улыбка не вяжет. Я не знаю, что мне делать. Разбудите, плиз, самой-самой крутой песней.
1: Разбудим, пробудим перед выступлением. Крым на связи. Привет, ДФМ из Симферополя. Разбудите моих мальчиков, Русланчика и Аланчика. Пора в школу, на летнюю площадку и в садик.
0: Одни на каникулах, другие еще, да?
1: Ну, летняя площадка, не знаю, что они там делают. Вряд ли учатся, тусуются, наверное.
0: А, просто отдают, чтобы тусовались до вечера, пока родители на работе, наверное, да, возможно. Окей, ну что же, заказали крутую песню. Выполняю от всего сердца черного перца.

0: Давай, набирай наш номер. Телефон прямого эфира 8495-956-1012. Есть фирменный мерч от Радио DFM. Можно его выиграть.
1: Да, этот мерч очень ждет тебя. Хочет попасть тебе в руку. Понимаешь, в твою теплую руку.
0: Ну что ж. Повторим.
1: Да, давай повторим.
0: 8495-956-1012.
1: Теперь закрепили номер в голове. Теперь запомни. Это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи заодно...
0: Тус.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Шими-шими-я-шими-я-шими-е. Алоха, ди человеки. Это смеха-выжималка под названием шоу «Разбудильники». Напротив меня знаток дофаминовых букетов Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Кстати, если смеяться 15 минут без остановки, можно пресс накачать, и лето будет уже готово к пузу. А еще сейчас можно наржать себе приз в игре «Смехотерапия».
2: С нами играть будет Иван, он из Том. Омска, Ваня, привет.
4: Привет, привет, Катя, привет, Саймон, тоже привет.
3: Привет, Варя.
2: Даже любопытно, Вань, вот третий день лета, а у тебя что, есть какие-то проблемы?
3: Уже?
4: Я думаю, не только у меня такая проблема. Вот я на даче сейчас нахожусь и пытаюсь работать, а что-то такое гудит, жужжит, и оборачиваюсь, и это толпа комаров за мной.
3: Ой, да. Я тебя понимаю прекрасно, но за дачника давайте аплодисменты.
2: Да.
3: Наш человек.
2: А что ты там выращивать
4: Спасибо.
2: Собрался? Рассказывай, что у тебя там, огурчики, помидорчики?
3: Что в огороде или на огороде?
4: Не-не-не, я на огороде одуванчики, вот косил-косил, они все равно едут, как, я не знаю, как сумасшедшие. А так строительством занимаюсь.
3: О, красавчик.
4: Сейчас делаю.
3: Прикольно. Кстати, я слышал, как ты общался с нашей Настей за эфиром. Ты из Томска или из Омска? Наверняка тебя часто такой вопрос задают.
4: Тимофей, Томск.
3: Томск, да? Тимофей, вот. Да. Вот в России вот меняешь одну букву, да, и это несколько сотен километров между ними.
2: Это снова какая-то история, когда ты вместо Омска в Томск прилетел?
3: Конечно. Ну, ты уже поняла.
4: Да, это можно, да.
3: Это приключение Саймона в России.
2: Да.
3: Омский, Томск, абсолютно разные города.
2: Так, ну что, ситуация на самом деле серьезная. Комары, те еще мальчишки.
3: Не, реально задолбали, я иду лесом их кормить.
4: Мальчишки, там слоны такие летают.
3: Да?
2: Слоны! Да, давай обсмеем, попробуем эту ситуацию. И будем надеяться, что смех отгонит их лучше, чем дым. Это смехотерапия. Ты начинаешь смеяться после кодового слова от Саймона «ржи». Смеешься все время, пока играет музыка. Но потом сверим твое состояние. Стало ли полегче и меньше ли вокруг тебя комаров?
3: То есть, Иван, внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Если соседи спросят, что происходит, просто скажи, это профилактика у них. Ну что ж, Иван, давай, ржи! И все комары испугались и улетели.
2: Нет, они просто сейчас сами. Комары, я представляю комара, который по полу катается и ржет над Ваней.
4: Они летают и других зазывают. Говорят, ты сумасшедший какой-то. Пошли посмотрим на них.
2: Ты еще больше привлек. Насекомых.
4: Да, возможно. Что они будут со мной смеяться.
2: Ну что, это было круто. Это было прям слышно было от души, Вань. Спасибо тебе огромное. Состояние как вообще, получше?
4: Ну, конечно, конечно. Смех-то продлевает жизнь. Ну, на 3 минуты точно я буду дольше жить.
3: Да, и
4: кстати, настроение огонь.
3: И нам это ты передал тоже через собственный смех. И мы тоже долгожители теперь.
2: Ну, выводим твое настроение на максимум и отдаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Но это еще не все. Ты еще можешь передать привет. На это есть 6,5 секунд.
4: Всему Томску привет. Лето пришло. Все. 3, 2, 1, 0. Успел?
3: Да, ура, лето плетло.
2: Томск, да и Омск. Включи тусовку.
3: Разбудилники Радио Ди.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Этим утром в Ростове будет облачно и до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет пасмурно. Температура воздуха составит 25 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Жми на газ до упора!
7: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
10: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: «ДФМ». «ДФМ». «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и эта рубрика докажет, что музыка действительно лечит. Есть у нас одна микстурка от врача не «Ай, болит», а «Диджей не болит». Диджей Саймон.
3: Прикольно, слушай. Мне нравится. Зима-зима за представление такое необычное.
2: Микстурка, это имеется в виду микс, конечно, ребята, от диджея, чего вы ожидали. И миксы Сай посвящает, как правило, разным событиям, разным людям, отдельным звездам. Иногда презентует нам новинки в этой рубрике. Ну а что сегодня?
3: Сегодня диджей не болит.
2: Можно рецепт мне выписать на что-то?
3: Обязательно. Ну что же, сегодня рэп-микс из двух новых больших хита этого года. French Montana and Max B, ever since you left me, I went deaf, против Kanye West and Travis Scott, Father. Кстати, клип на Father сняла жена Kanye, Бьянка Цензори.
2: Я не знала об этом.
3: Да, да, клип необычный, вот я заведение необычное, потом посмотришь. А вот в треке French Montana используется очень известный сэмпл хита 75-го года Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Поэтому, простите, Канье и Трэвис Скотт, я решил использовать этот трек как основа для этого микса.
2: Подожди, они не из разных, там, West Coast, East Coast? Просто не очень разбираюсь. Нет, не из разных?
3: Нет, они нормально, то есть они не враждуются между собой.
2: А тебе не прилетит потом от парней.
3: Попробуйте меня найти в России. Тут меня
2: зачтят. Мы его скроем.
3: Да.
2: У кого-нибудь на даче.
3: Да. Кстати, диджей Ужел, некоторые говорят, Хюгел. Он, кстати, уже сделал ремикс на этот трек French Montana. Он сейчас просто в топе сейчас, из хитов рэпа. Ну что ж, фанаты Канье, я про вас не забыл, поэтому кусок трека Father я чуть-чуть добавлю.
2: Ой, спасибо вам, конечно, мистер Саймон.
3: А так сначала начинает микс French Montana, а потом я просто сделал мешап из инструментала этого трека с голосом Kanye Father. А потом чуть-чуть кусок оригинала, а потом ремикс.
2: Хип-хоп.
3: Да, вот такой рэп-микс сегодня. Ну что, слушаем, чем живет мир рэпака. DJ Simon.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум утеплитель. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке – просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: Мама сей, мама са, мама макуса. Ола, ди мировая паутина. Ты попал в вечнолетнее шоу «Разбудильники». В студии амбассадор загара, пока без загара, Катя Бодрова.
3: Человек, который всегда при загаре. Диджей Саймон.
2: Да, раньше говорили «Триндичиха», а сейчас известная блогерша. Прямо сейчас рубрика «Все, как блогер прописал».
3: Да, и сегодня я расскажу о том, что блогеры придумали классный лайфхак. Как выбесить твоего партнера после ссоры, если есть такое желание.
2: Причин, почему он на тебя обиделся, называется.
3: Ну, представим ситуацию, мы реально поссорились, он ушел из дома, ну, прогуляться там или еще что-то, и пишет тебе: «Ты где?» Девочки, включаем на большой плазме, на большом телевизоре какую-нибудь тусовку записную с диджеями, толпой, приближаем телефончик.
2: И на фоне, да?
3: Нет, снимаем это все.
2: Как будто она там находится.
3: Да, как будто там находишься. И вот пальчиками еще вот так вот качаешь вот перед экраном, ой, перед камерой, чтобы точно было ощущение присутствия. И пишешь, а тебе как, ну, снимаю, отправляешь ему, типа, тусуешь, парень. Все нормально.
2: А в итоге кто именно обиделся-то? Это парень обиделся, да?
3: Да неважно. Кто-то из партнеров, он или она, он может сделать то же самое, если она вышла из дома.
2: Но любопытно. Только, ты только объясни, то есть тусуется тот, кто обиделся и пошел тусоваться, или я чуть-чуть не...
3: Ну вот вы поссорились, да. Ситуация.
2: Но тусуется, именно радуется тот, кто обиделся и ушел на тусу, или...
3: Да какую тусу? Ты не уходишь на тусу, ты делаешь вид, что ты тусуешься.
2: Да, да, да, я это понял, да, но в этом случае кто обиделся или обиделся? Парень обиделся или девушка?
3: Да просто ссора, неважно.
2: А, неважно.
3: Она хочет выбесить его.
2: А, я понял, окей. Я понял, теперь для меня дошло.
3: Любопытно, что в целом оба могут сделать то же самое, в разных комнатах сидя.
2: Да, да.
3: Он снимает одну вечеринку, она другую.
2: А так делает обычно, как будто сидит в самолете, да? А потом, на самом деле, берет стулчак. Стулчак от труб-завода.
3: Например.
2: Как будто иллюминатор.
3: Да, поэтому, милая, хочешь его выбесить? Включи тусовку.
2: Да, вместе с нами. Ну, как настроение?

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Окей. Давай.
2: Рэп-прогноз.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Этим утром в Ростове будет облачно и до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет пасмурно. Температура воздуха составит 25 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Соберите новую коллекцию игрушек-мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает. Одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Хай, ди вселенная! Если к среде, ты уже знаешь кофемашину лучше, чем некоторых родственников. Давай к нам, мы-то будем намного дешевле кофе. Это кофе, заменяющее шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Оу, oh, yeah.
1: Продолжается наша игра «Разбирайка», значит, есть еще шансы, возможность принять в ней участие. Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку тоже можно написать расшифровку аббревиатуры «Лето». L-E-T-O. Тот, кто придумает самую смешную расшифровку, тот и получит фирменный мерч от радио DFM.
0: Угу. Лежать, есть, тусоваться, отдыхать.
1: Это девиз этого лета?
0: Это признание.
1: Мне очень понравилась версия Дианы. Лежать, есть, торт одной. Я даже знаю день в месяце, когда это происходит.
0: А, чтобы никто не мешал затариваться калориями, да? Так, лимонад, еда, танцы, озеро. Кстати, это тоже, это уже не признание, это призвание.
1: Призвание. Наталья Панова, судя по всему, прям зожница. Летом есть только овощи.
0: О, да, вообще. Так, как тебе люди едут туда, откуда фоточки? Ну, откуда фоточки? Пишется слитно, поэтому «о» еще разыгрывается.
1: А вот еще классная доминирующая версия. Лето едет топтать осень.
0: О, да, мне нравится. Так, что еще есть у нас-то? Ловим единственный танцевальный отрыв. А, ну это у нас на радио DFM, да.
1: Слушайте, варианты уже классные, но есть еще шанс прислать что-то посмешнее, возможно, и забрать фирменный мерч от радио DFM.
0: Yeah.
1: Там же в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах заказывай себе пробушку. Как зовут? Где живешь? Кого будем будить совместно?
0: Даже если лето еще не плетло, ничего, пиши, мы поможем тебе согреться. И заодно закажи поздравления с днем рождения тебя. А через одну песню мы вернемся. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получены. Будем озвучивать прямо сейчас, ставить самую громкую музыку. Вопрос только куда. Как тебя зовут, где живешь и кого будем будить? Сообщай.
2: Я сейчас глубоко вошел в наш мессенджер и пишет Владимир Анатольевич. Привет, Саймон, Катя, разбудите наш город Тольятти. У нас идет ремонт дорог. Мы едем 20 километров, это, наверное, в час, да, имеет в виду. Разбудите наших строителей, чтобы они быстрее закончили работу.
1: Снова строители. Давай, будить.
2: Это уровень доверия. Мы уже строители уже будем, понимаешь? Так что, Тольятти! Кстати, ты же там же недалеко от тебя.
1: Рядышком.
2: Я тоже
1: Самара рядышком.
2: И Самара, и Тольятти, да. Я часто тоже бывал в этих краях. Ну что ж, ребята, просыпайтесь и включите тусовку.

0: утро, ДФМ. Прошу разбудить лето, чтобы не лило, как из ведра, а было плюс 25 градусов. От Аделины из Уфы. Ты думаешь, лило или лило?
1: Это из ведра. Тест, да?
0: Я сама себе его устраиваю, сама не знаю.
1: Ну, если это тест на гражданство, сейчас соберусь. Лила, лило.
0: Не лило или не лило?
1: Не лило или не лило? Не лило.
0: Неправильно. Не лило.
1: Ой, блин.
0: Нам сообщили.
1: Ой, ударение меня сейчас уложило.
0: Оставайся африканцем пока.
1: Ой, блин. Ладно, окей. Пока не лило, поехали.

0: еще не лила, но уже не лило.
1: Окей, кстати, я не лила, повторил пару раз и запомнил навсегда.
0: Видишь, какое полезное шоу.
1: Какая ты мне очень полезна, ты не представляешь.
0: Я лучше собаки. Нет, это цитата была.
1: А, да?
0: Не то чтобы я, да.
1: А,
0: так
1: да?
0: Считаю.
1: А то ты хотел уже квоту Изи занять. Изи сейчас обидится. Изи у меня собачела дома валяется. Ну что ж, Юлия пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, Катюша и Саймон. Вам бодрейшего эспрессо с курасанами. В это дождливый прохладной день. Прохладный день, утро точнее. Хочу пожелать хорошего и позитивного настроения на весь продуктивный день. А где там уже прохладно и дождливо-то? А, в Кувандике. Там у них дождь идет, да, кстати. А у нас пока пасмурно, но, скажем, умеренно приятно.
0: Следующее сообщение, мне кажется, оно от человека поколения Альфа. Потому что все сократил. Всем пр. Даже не приви. Всем пр. Кать, Саймон, разбудите, пожалуйста, Анну.
1: Слушай, а у них же...
0: Ладно.
1: У них же ЧП, по-моему, так, ты знаешь, кто ЛП, точнее?
0: Лучшая подруга.
1: Да.
0: Да, знаю.
1: Прикинь. Ладно, Альфа.
0: Пр. Всем пр.
1: Альфа.
0: Они поймут.
1: Да?
0: Да. Расшифровываем. Включи тусовку.
1: А для нормального поколения это включи тусовку, ребят.

0: Ребята, у нас впереди игра «Разбирайка». Напомним, подведем итоги. Проводили ее в течение всего эфира. Но есть еще шанс оставить самую смешную расшифровку аббревиатуры «Лето». L-E-T-O. Сделать это можно в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах или отправляя в личку. Скоро определим, кто победил.
1: Да, угадайте, почему енот снова в моде. Лето, енот. Ну что же, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Ура, лето плетло.
0: Включи.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Yeah, ladies and gentlemen. Ну что ж, летнее приветище, динородище. Если расшифруешь поп, как проспал, обвини погоду. Молодец, ты готов к нам, к нашей игре? Ну что ж, в шоу «Разбудильники».
3: Да.
2: У микрофона полбудильника Катя Бодрова.
3: Вторая полбудильника диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас будем расшифровать три буквы, которые не пугают, как ЕГЭ. Играем в разбирайку.
3: Ну, на самом деле, четыре буквы в этот раз.
2: Четыре, конечно.
3: Это лето. Л-Е-Т-О. Как можно максимально смешно расшифровать эту аббревиатуру, мы спросили у вас. Спасибо всем тем, кто оставил свои версии в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах и в личку в том числе отправили. Ну давай зачитывать финальные комментарии, выбирать лучший и награждать фирменным мерчом от Радио ДФМ.
2: Oh, yeah. Ну что ж, у нас в мессенджере пишет Владимир. Ловко ел траву олен. Лето. Да, вписывается, неплохо.
3: Любит Екатерина творить оригинально. Пишет Олеся.
2: А, я думал, есть, сегодня только енот будет. А видишь, Екатерина есть. Юлия пишет, там же у нас в мессенджере. Так, что это лучший ежегодный тусовочный отпуск? О, отпуск с тусовкой в одном флаконе. Прикольно.
3: Кирилл Морозов тоже хорошую версию оставил. Лизни ежа, точно офигеешь.
2: Лизни ежа.
3: Мы только ежей как раз сегодня обсуждали. Что лучше их не лизать, ребят, на самом деле.
2: Да уж, как и качели зимой. Ну что ж, Рони пишет, а лето, а вот тут уже не енот, а лохматая ел тоже отдыхает. Отдыхающая ел в лесу, где родилась и елочка. Ну, прикольно.
3: Ирина оставила. Люблю ежедневно тяжело отдыхать. Это, наверное, генеральная уборка называется.
2: Так, что у нас еще есть? Ласти, еноты, тапки, отпуск.
3: Просто рандомные слова, да?
2: Ну, это призвание и состояние души.
3: Так, мне нравится вот эта версия. В итоге, мне кажется, она самая классная. Mm-hmm. Просто потому, что такая очевидная. Эрик Закиров написал. Л-Е-Т-О. Летай, если ты орел. Ну, иди, если ты пешеход. Работай, если она у тебя есть.
2: Хочешь,
3: вот очевидные вещи.
2: Да, хочешь купить холодильник?
3: Купи
2: холодильник.
3: Купи холодильник. Все в этой жизни очень просто. И Эрик это доказал фразой «Если ты орел, летай, если ты орел».
2: Конечно.
3: Вот
2: если хочешь слушать шоу «Разбудильники»,
3: слушай. Ну, кстати, вопросы к птичкам есть, да? Тут про орла Эрик оставил комментарий. Ты видел этих ленивых голубей? Не только голубей, которые вообще не летают, просто ходят.
2: Зазражавшиеся,
3: да? С лестницы он спускается, а не слетает.
2: Причем как будто дефиле, да?
3: Оборзели уже.
2: Наелись и переелись. Слушай, ну им тоже можно. Понимаешь, хоть раз в году. Ну что же, кого ты выбираешь? Капитана очевидности?
3: Очевидный комментарий, да. Летай, если ты орел. Эрик Закиров. Я считаю, это было гениально.
2: Браво. Тогда, ой, мне так трудно выбирать, конечно, у нас мессенджеры. Поэтому, наверное, буду использовать африканское шоколадочко. Тининита на набику биконгуру мария абинансо котомиян гуэс. О, у меня получается лохматая ел тоже отдыхает. Это Рони пишет.
3: Удачи, улыбнулась и тебе. Ребята, поздравляем и отдаем вам фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать? А вот перенадевать или перенадеть нельзя! Нельзя!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
4: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ООО ЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ras.dom.rf.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
10: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
12: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
15: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
16: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: О-о-о-о-о-о. Ола, димемосфера. Здесь грусть не прошла фейс-контрол. Поэтому это мемоняшная часть шоу
1: «Разбудильники».
2: У микрофона мемобариста Катя Бодрова.
1: И здоровый скептик диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, двойной эспрессо из оптимизма.
1: Хорошо. Звезды сегодня расскажут, какой ты способ прокрастинации.
2: Оу, окей. Обычно начинаем с овнов. Да?
1: Это
2: овны.
1: По классике пойдем? Да. Ладно. Сегодня вы уборка вместо важных задач. Именно сейчас жизненно необходимо разобрать тот самый ящик и помыть те самые окна.
2: Убираешь, любишь, нет?
1: Иногда нахлынывает вот это желание создать чистоту и есть на это энергоресурс, но чаще всего опять убираться. Вот так вот.
2: Иногда.
1: Я жду тебя. Уборка.
2: Окей. Тельцы.
1: Вы мечтания под музыку. Физически вы, конечно, здесь, но морально в Турции на концерте Канье Уэста.
2: А, вы не попали, но видели в интернете, да? Как все приехали и пели как раз хит...
1: «Седая ночь»?
2: «Седая ночь», да. И очень надеялись, что Канье исполнит.
1: Но нет.
2: Канье, если ты хочешь в Россию попасть, ты должен выучить слова этой песни. И ждем тебя, ладно? Близнецы.
1: Сегодня вы рилсики. Мозг уже не понимает, почему после рецепта пасты идет видео про пришельцев.
2: Раки.
1: Вы просмотр видео про продуктивность. Пока другие работают, вы только изучаете, как правильно работать.
2: Так, львы.
1: Сегодня вы спонтанные прогулки. Вышли буквально на 5 минут и внезапно оказались в другом районе.
2: И, надеюсь, не в вагоне с углем. Так, где вы?
1: Вы выбор фильма на вечер. Если пересмотрели 10 трейлеров и не выбрали ни один фильм, вам в соцсети к Саймону за киноподборками.
2: Да, я диджей МС Саймон, если что. Ну что ж, действительно, мы же выбираем кинчик дольше, чем смотрим. Поэтому, конечно, я иногда смотрю даже так себе кинчики, чтобы вы их не смотрели. Виси.
1: Вы составление списков дел. Главное, красиво записать, а выполнять, как всем известно, уже не обязательно.
2: Как хотел, как всегда, и получилось, как обычно, или наоборот.
1: Не помню.
2: Скорпионы.
1: Разговоры с родственниками по видеосвязи. Вы поставили цель узнать все последние новости, в том числе, как там рассада тети Зины.
2: Стрелцы.
1: Сегодня вы съемка сторис вместо дел. Работа подождет, контент никогда.
2: Ого, снял долго, да, а висел только один день, да, вообще? 24 часа. Козероги.
1: Пересматривание старых фото и переписок. Продуктивности ноль, зато ностальгия выведена на максимум.
2: О, да, вообще зашкаливает. Водолей были, нет? Окей, Водолей.
1: Вы просмотр старых мемов. Решили вспомнить, кто такой ждун и фразу «Это фиаско, братан».
3: Вот это поворот!
2: Это тоже старый мем же, да? Так, и остаются рыбасики.
1: Любимый сериал. Укрыться в плед, укутаться и пересмотреть тот самый сериал, где 100 сезонов. Сегодня это в вашем стиле.

0: Как их называют?
1: Змееносцы.
0: Змееносцы?
1: Видеоигры.
0: Ты сейчас шутишь. Но раз в году на наших улицах бывает и счастье.
1: На наших улицах бывают змееносцы.
0: Да.
1: Еще раз, вы видеоигры. Еще один раунд внезапно превращается в минус и еще один вечер.
0: А Mortal Kombat 2 еще не спела, да, посмотреть? Mm-hmm. Ну ладно, но когда посмотришь, обсудим тогда.
1: Окей. Okay.
0: Ну что ж, это был Мемоскоп, все разбудил Ники на радио DFM. Всем обалденного лета. Без пуха и пера. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
3: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папи» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И каждый день мы делаем твою жизнь чуть проще. Например, сегодня, благодаря нашей игре «Разбирайка», мы выяснили, если ты орел, лети. Если ты пешеход, иди.
2: Если хочешь, есть «Потетим». Как там?
1: «Потетим».
2: Ребята, кто это название придумал? Макарошки. «Птица», что ли? «Потетим». Хочешь есть «Потетим»?
1: «Птетим».
2: Да. «Птетим» и ешь.
1: Да, «Птетим» и ешь. И то же самое, то есть, имею в виду, проще твою жизнь делает рубрика «Сайхакинг».
2: Я, кстати, сейчас уже вбил в поисковик и узнал, что «Птетим» — это макаронные изделия израильские. Вот почему название такое необычное.
1: А я прочитала на упаковке «Птетима», что это разновидность африканского кускуса.
2: Да ты что?
1: Да.
2: Вау.
1: Кому верить?
2: Я сейчас в переайфиге. Ладно, окей. Вот три совета на сегодняшний день из разных уголков. Уголков, короче, жизни.
1: Африки, России, жизни,
2: да. Кофе американо. Ты же пьешь иногда, да?
1: Да.
2: Хочешь сэкономить?
1: Когда нет альтернативного молока в кофейнях, пью американо.
2: Да? Ты хочешь сэкономить деньги?
1: Всегда.
2: Да. Кофе американо реально представляет собой разбавленный в несколько раз эспрессо, и все. Больше ничего. Поверь мне, его дома можно сварить, и это несложно. Разбавляй несколько раз эспрессо, и будет американо. Все.
1: Да, история даже создания вот такая, да.
2: Да, реально. То есть вбей сейчас тебе, ну, даже искусственный интеллект тебе скажет, да, Сай был прав, просто разбавленный эспрессо водой. Так, дальше, второй совет. Это наверняка знаешь, а кто не знает, как распутать без труда узел, который образуется ручками пакета. Когда достал...
1: Я всегда просто рву.
2: Ты рвешь.
1: Ну, я не могу, мне не хватает терпения развязать это все.
2: Мучиться не любишь?
1: Мне кажется, в службе доставки намеренно завязывают узел так, чтобы именно Катя никогда в жизни его не развязала.
2: А я всегда мечтаю, чтобы именно в такой пакет мы не привезли.
1: Ты хочешь узел мечты? Дайте вызов.
2: Вызов, да. А на самом деле все очень просто. Одну из сторон берешь и просто крути в тонкую трубочку. И это выходит как будто хлеб, точнее, как будто нож сквозь масло. Горячий нож сквозь масло. Поняла, да?
1: То есть берешь
2: одну сторону и просто скручиваешь в маленькую трубочку, и легко выходит.
1: Возможно, я перестану рвать пакеты.
2: Не рви, ну, пришли мне, я с удовольствием. Я это лопаю, как пупырышки. Угу. Вот. Так что запомни, раз и навсегда. И последний совет на сегодняшний день. Как включить тусовку, если нет динамик помощнее, а есть телефон? Пожалуйста, бери миску и ставь телефон в миску.
1: Да, и будет какое-то эхо.
2: У тебя просто как будто телефон раз пять больше вообще, ну, фигачит. Реально, это работает.
1: То есть идешь на прогулку, возьми с собой не USB-колонку, а миску.
2: Ну, Катя, это уже too much. То есть, как говорится, в Тулу не приезжай со своим самоваром. Так лесом не гуляй со своей миской.
0: Это шоу «Разбудилники».
1: Саймон и Катя.

Рэп-прогноз на DFM.

0: тепло.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
7: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
8: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
9: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
10: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И сегодня мы выяснили, что все в этой жизни на самом деле так просто. Если ты орел, лети. Если пешеход, иди. Хочешь похудей, похудей. Похудеть. Ну, а если хочешь проснуться, включи «Разбудильники». Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит мечта аллергика, без пуха, без пера. Стырило у тебя.
2: Вообще всегда, пожалуйста. Ну, пойми, что это много сейчас волнует, да?
1: Да это правда, особенно меня, ты знаешь.
2: Вот, поэтому я буду ходить с пылесосом по улице, знаешь, и высасывать все пухи, чтобы все нормально жили. Ну ладно, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбала Омерио Куланджа, Динарод. Если сегодня утром твое лицо, как и мое, было как мятый пляжный лежак, надеюсь, мы с Катей его немного разгладим. Эфиром. А лето только началось, так что улыбайся чаще и не забывай охладить кукушку или кукуху.
1: Кукуху.
2: Не забывай охладить кукуху. Окей, я в соцсетях DJ MC Саймон. Целую, люблю, не могу.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Наша компания лидер DFM ТОП-30. Прямо сейчас Bibrax и Fatless New Religion на радио DFM. Ну, а лето тем временем продолжается, дорогие друзья. И как там говорят, контрастный душ лучше всего бодрит по утрам, да? Но что я могу сказать? Он бодрит еще больше, когда неожиданно для тебя самого отключает эту самую горячую воду на ближайшие 10 дней. Да, кто сегодня находится в аналогичной ситуации, как и я, от меня, от Тимура Белова, персональный привет. Я понимаю, что водные процедуры нам теперь будут даваться гораздо сложнее, чем обычно, но в любом случае мы справимся, и в этом нет абсолютно никаких сомнений. Ну, как говорится, контрастный душ, под музыку, поливать себя водой под самые горячие треки, и в самом ближайшем будущем создадут тусовку, включат ее, хай-тек, сей-сей-сей, также Боб Синклар и Кайза. I can wait. Слушаем.
1: Радио DFM.

0: Ай здесь на Радио ДФМ. Ну что могу сказать? Улыбаться и как можно чаще. И вот именно этим мне помешает заниматься каждому, кто хочет добавить еще больше положительных эмоций в этот летний день. Но вот когда сил на то, чтобы показать зубы, по крайней мере, у вас нет, то можно, например, найти такое заведение, где вас прям заставит улыбнуться. В Париже, оказывается, понимаете, в столице Франции есть такое заведение, кафе, попасть в которое можно только пройдя через датчик улыбки. Улыбнулся, причем, знаете, искренне, тогда проходишь. Не улыбнулся, никакого тебе кофе. И я тут посмотрел видео, как на это реагируют посетители. Вот если когда они подходили к кафе, они были такие хмурые, без настроения, такие занятые в своих делах, проблемах, но после работы с этим датчиком они прям моментально менялись. Так что даже если в вашем офисе или каком-нибудь другом месте нет специальных датчиков улыбки, ну, в любом случае, я не говорю во все 32 зуба, ну, хотя бы верхний ряд, ну или нижний. Показать можно. Ну так, на всякий случай, для настроения.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-329-44-741, 16+.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
9: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
10: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
11: 18+.
12: Муз-ТВ приглашает.
13: 6 июня.
12: Москва.
13: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ 2026.
13: Движение.
12: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: знаете, это Тиеста обязательно появится у нас здесь, в ваших динамиках в том числе. Ну и для желающих поиграть у меня тоже найдется достойное предложение. Если вы хотите, дорогие друзья, загадать свою профессию, а чтобы все остальные слушатели попытались догадаться, кем вы работаете, тогда эта игра специально для вас. Звоните 8495-956-1012. Скоро будем играть в «Ты кто такой? Давай, до свидания». Набирайте как можно быстрее. Давайте еще раз. Еще раз напомню эти цифры. 8495-956-1012. Пусть вам повезет сегодня.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду,

0: подгоняю вам пододеяльники.
1: Хороший бизнес.
0: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто напишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
2: С естественным интеллектом.
0: 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес. Только что.
2: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И как признается сама Таня Ткачук, она всегда думает, что время повернется вспять, и снова будет 17, и успеет она многое из того, что запланировано. Но судя по тому, сколько хитов «Моя Мишель» уже выпустила, я думаю, что насчет производительности переживать не стоит. Там с производительностью все в полном порядке. «Малиновая луна». Ну где вы еще такое видели? «Малиновая лада»? Да. А вот «Луна» — это совершенно другое дело.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Папа-пап. Место, где выходные звучат громче. Танцы до утра и вечера, которые запоминаются. 5 июня. Большая вечеринка. Диджей, ведущие, конкурсы и море драйва. Сбор гостей в 22.00. 6 июня в 22.45 на сцене кавер-группа «Хоботы». Только живой звук, только любимые песни и максимум эмоций. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Экватор недели. Среда. Любимый город. Здрасте, 3 июня. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем большущий привет, огромный DFM, Ростов-на-Дону, программа Party Time. Время вечеринки может быть и утром. Станция для слушателей старше 12 лет. Все нормально. 3 июня, 3.06.26. Даже в рифму просто. Я сразу напомню о наших средствах связи, какие есть. Итак, внимание, у нас есть единый номер для мессенджеров, да? Запомните, ну, бомбите в Макс и так далее. 8-918-5900-469. Ну, очень простой номер, да? То есть тут вот... Если запомнить сложно, зафиксируйте в телефон. 8-918-5900-469. Записали? Здрасте. Паблик ВКонтакте DFM Ростов и 320-104.6. Это прямой контакт, прямой эфир или телефон студии. Все. Дорогие друзья, вот сегодня есть несколько событий, о которых хотел бы, знаете как, прямо обозначить. Вот с утреца, вот если уже дал и ушел, вот в каком смысле? Смотрите, сегодня Всемирный день велосипеда. Сел на велик с утра немножечко, километров 10, 12, 15 и бодрячком. Раз. День велосипеда. Второе, дорогие друзья, сегодня Всемирный день бега. Бегайте нормально, а не убегайте. Вот. Да. Так, кстати, вот сегодня день объявления независимости Черногории. Если не знали, теперь вы это знаете. Ну, конечно же, о ярких событиях можно говорить, но у каждого есть яркое событие в жизни. Это именины, ребят. Сегодня Адриан, Андрей, Елена, Кирилл, Костя, Миша, Федя. Ребята, у вас именины. Все. Ленка, поздравьте. Есть Ленок? Ленок есть или Алена есть у вас? Поздравьте ее с именинами сегодня. Так, дальше. Что еще из... Ну, вот, вы знаете, вот можно сказать, что сегодня день рождения парашюта, потому что был продемонстрирован в этот день сконструированный парашют, то есть, в принципе, это день рождения парашюта. Вот. Сегодня день основания футбольного клуба «Ливерпуль». Есть люди, которые увлекаются футболом. Так, что еще из ярких событий? Ну, наверное, вот, наверное, все, друзья. Вот этого хватит нам, вот точно хватит. Дальше, конечно же, работаем. Почему? Потому что середина рабочей недели, экватор. Нужно показать, какие мы сотрудники хорошие и яркие. В общем, вот Иван написал «Привет». Ну, привет, Иван. Ты написал, Иван, «Привет». Вот не больше одного сообщения за радиопередачу. Иван написал «Привет». Привет, Иван. Все. Проехали. Друзья, в общем, тему эфира пока еще не обозначаем. Чуть позже, ну вот буквально пару-тройку треков, сейчас разгонимся, разогреемся. То есть, знаете как, ну, это легкая разминка перед началом нашего музыкального разноса. Вообще радио-шоу, да? В общем, два трека и расскажу, что сегодня мы с вами будем обсуждать. Погнали! Погнали!

One day, Trigger Green. One day.

Пам-пам-пам-пам-парам-парам-пам-пам-пам. Ребят, ну нормально перегрузило сразу, да? Вот по звуку погнали, да? Ребят, знаете, что сегодня предлагаю сделать? Я вот все-таки предлагаю, мы южане, мы очень такие теплолюбивые, да? Мы солнцелюбивые, мы любим лето, весну, осень такую жаркую, потом бабье лето нормальное, теплое. Зима нам нужна, ну, где-то в районе новогодних праздников, чтобы корпоративы, Новый год под елочкой, Рождество, Старый Новый год отметить, все, крещенский, и все, и хорош нам зимы. То есть я предлагаю вам сегодня вот о чем поговорить. Ну, о лете говорить и так все понятно. Но кому-то непонятно, ребят. Вот кому-то реально непонятно. Вот как понять, что в Ростове наконец-то началось лето? Как понять, что в Ростов пришло лето настоящее? Ну, может быть, знаете, какие-то будут народные приметы ростовские, да? Ну, что-то, знаете, как вот кто-то что-то подметил, да? Черешня начала цвести, или она уже продается, или пока еще конских денег стоит, а на базаре уже ростовчане подходят и говорят: слышите, у лета уже началось, что за цена, не поняла вообще. Я сегодня вот такую картину видел, буквально в час перед работой заскочил на рынок, там женщина наша такая, ростовчанка, такое рассказала этой женщине за прилавком. А женщина за прилавком тоже ростовчанка, она и в ответ такое сказала. Все. Поторговались, поорали, и та скинула, та купила. Вот нормально. В общем, я предлагаю сегодня с вами разогнать тему такую в эфире. Как понять, что в Ростов пришло настоящее лето? Ваши мысли, друзья. Вот как лето официально началось? Не с 1, допустим, июня, да? А, ну, как-то вот там, ну, что-то по-другому. Личные приметы какие-то у вас есть? Может быть, свои? Знаете, вот вы определяете, что лето пришло там по запаху, по настроению. У вашей соседки все чаще и чаще... Ну, на балконе висит красивое нижнее белье, сушится. То есть лето пришло, надо... Ну вот, в принципе. Доброе утро, Дмитрий, пишет Алексей. Едем с отцом из Нижнего Новгорода домой в Ростов-на-Дону. Слушаем DFM Ростов-на-Дону онлайн. Спасибо, что делаете. Все хорошо и весело. Поздравляю всех с днем бега и желаю прекрасного дня. Красавцы, ребята, доброе утро. Та-да-та-да-та-да. Вот Иван сразу пишет: пробок нет на дорогах, означает, все уехали на моря. Слушай, ну, я бы не сказал, что все уехали на моря. Ты знаешь, тут же летом еще, знаете, какая примета есть? Почему, допустим, по утрам в Ростове бывает, ну, как бы, ну, на дорогах свободно, я бы так сказал, да? Почему? Да потому что лето, увеличивается день, и вечерком после работы туда-сюда поехали. Поехали где-нибудь посидим, и посидели. То есть еще не все пришли в адекват, наверное. Вот так. Ночь становится короче, не только в плане времени и от заката до рассвета, да, время сокращается. У нас увеличивается время, мы хотим посидеть на... Вот знаете, как у нас, у ростовчан и на юге у нас есть выражение «на летке посидеть». Летка, веранда, знаете, вот московские эти дела, веранда. У нас летка называется. Вот. Лето пришло, когда температура опустилась и плюс 30... опустилась температура до плюс 30. Ростовчане говорят, как же хорошо прохладно стало. Хорошо, молодец, вот прям молодец. Настоящее лето в Ростове начинается тогда, когда садишься в машину и руль уже горячее кофе. База! Да! А вот заметьте, вот сейчас же все за рулем, ну, там много там наших слушателей за рулем, да. Ребят, вот летом, когда ты пытаешься припарковаться, ты не только ищешь парковочное место, ты ищешь так, чтобы, опа, тенек был, чтобы подеревца, да? Ну, лето пришло, если черешня внезапно стала цениться почти как ювелирные изделия. Слушай, ну нет, наверное, ну, наоборот, черешня падает в цене, зачем она дорожает? Понимаю, что лето началось, когда холодильник открывается чаще входной двери. Вот кто-то жрет летом, пожалуйста. Настоящий ростовский июнь – это когда кондиционер становится самым уважаемым человеком в доме, в машине и в офисе. Вот тоже классная примета, наверное. Лето пришло, если дети исчезают со двора только в обед. Абсолютно! Да! Короче, ребят, тема у нас такая. Разгоняем такую тему в радиошоу. Как понять, что в Ростов пришло настоящее лето?

0: Так, ребята, ну вижу, что молодцы, прям поднабросали уже примет-то летних, как это в Ростове наступает лето. Станислав пишет, лето пришло, когда наши самые прекрасные на планете девушки начинают ходить в красивых летних платьях и сарафанах. Стасик, красавчик. Да, да. И сейчас, ты понимаешь, Стас, с тобой сейчас многие согласились, ребята, и оглянулись по сторонам, посмотрели, потому что они появились в городе наконец-то. Красавчик, так. Дальше. Для меня лето начинается с первого арбуза. Слушай, ну нет, это первый арбуз, это давайте ростовчане вот другим жителям нашего города, которые, допустим, или временно живут в Ростове, да, либо только приехали, переехали. Не надо арбузы в Ростове покупать в июне и даже в июле. Это вот тебе база от дедушек наших, бабушек и от родителей. Арбузу время свое другое. Не надо вестись на это все. Да, не, ну, в принципе, всю таблицу Менделеева можно, конечно же, там, ну, как бы подумайте сами. Понимаю, что сезон стартовал, лето открылось, когда начинаю искать место в тени еще до выхода из дома. Вот, тут даже больше. Да, и заметьте, мы, вот люди с юга, южане, мы вот ростовчане, по определенным улицам ходим по определенной стороне. Потому что у нас есть некоторые улицы в Ростове, которые вот идешь по, допустим, четной стороне, она в тени, нечетная на солнце. Вот прям есть такие улицы, точно, согласен. Лето пришло, если в машине уже невозможно держать бутылку воды, потому что это уже чай горячий. Настоящее лето и июнь, когда все внезапно становятся экспертами по шашлыку. Нет, ты знаешь, эксперты по шашлыку у нас пораньше, это на майские праздники все-таки. Так, дальше. Понимаю, что лето пришло, когда набережная вечером выглядит как отдельный город. Согласен. И самое главное, ты знаешь, отдельный город с разными музыкальными площадками. То есть вот ты прогуливаешься по набережной, помимо того, что доносится с пароходов, с левого берега звук бывает доносится. Еще все те тачки, которые припаркованы, все по правилам типа движения, да, вот по ПДД, да, на набережной. Вот сейчас все улыбнулись. Вот, еще из каждой тачки звук качается. Да. Так, настоящее лето, моя примета, наступило тогда, когда холодный квас начинает казаться философией жизни. Ну вот холодный квасок вот в жару, когда вот ты вот идешь по городу пешком, жара, это вот часа два дня, вот там, ну сейчас июнь, понятно, пока раз говорю, июль, да, вот июль, два часа дня, и ты идешь, и вот он квасик, и он холодный, ты дышь! Это совершенно другое, это неописуемое состояние. Лето пришло, если вдруг неожиданно если друзья неожиданно создают чат под названием «Шашлыки в субботу». Для меня лето начинается с запаха горячего асфальта после дождя. Вообще класс, Инна, прям Инна вот подметила, да. Вот это после дождя и во время дождя, это база. Сейчас вернемся.
1: Реклама.
0: Внимание! Друзья, в эту пятницу, а пятница у нас 5 июня, очень просто считать. В июне, кстати, да, первый день был 1 июня, понедельник, соответственно, 5 это пятница. Уже в эту пятницу, 5 июня, живой вокал в ресторане-раковарне «Роколов» на Соборном 24. Певица «Раки», летний вечер в центре Ростова, Соборный переулок 24. Это ресторан-раковарня «Роколов» в самом историческом центре Ростова. Ждет вас, «Роколов», и, в принципе, никаких проблем нет заехать, да, и хорошо отдохнуть. Возрастное ограничение 6+, ООО «Континент Фуд», ОГРН 116-619-606-4220, город Ростов-на-Дону.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
6: СК-10. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-329-24-7-41, 16+.
9: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Жми на газ до упора.
14: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
15: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: ребята, ну началось. Прям понесло, в общем, понесло. Знаете, такой видосик есть прикольный, это вот о железнодорожниках, ну, которые формируют составы, ну, товарные составы, да. Понесет, о, какой-то он откуда-то из средней полосы России, он с таким акцентом. Понесет, о, понесет, смотри, понесет, о, понесет. Понесет. А, лето в городе — это когда вся машина в битуме и машкаре, вот написал Сережа. Ты уже молодец, Сережа. Брат. А, лето пришло, если кондиционер работает дома больше, чем телевизор. Классно. Настоящий Ростов летом — это поиск теневой стороны улицы. Это было уже. Наташа написала. Лето начинается, когда в магазине мороженое выбирают дольше, чем квартиру. Хорошо тоже, да. Выбор-то есть, мороженка сейчас, да? Ребята, у нас... Тема, если вы только подключились, как понять, что в Ростов пришло настоящее лето. Это не про температуру, да, это какие-то ваши приметы, да, какие-то свои наблюдения. Это не календарь, допустим, мы не смотрим на календарь, не смотрим на погоду, там, дождь, снег, там, ну, не снег, там, дождь, неважно, да, вот именно личные приметы. Вот как по вашим личным приметам или наблюдениям можно понять, что в Ростов пришло настоящее лето? Да, вот это тема нашего эфира. Понимаю, что июнь наступил, когда дети перестают знать, который сейчас день недели. Ну, тоже интересно, да. Так, дальше. Так, понимаю, что сезон летний открыт, когда вечером город не спешит спать, и это слышно всем. Лето пришло, если окна дома открыты круглосуточно. Ну, не всегда. Есть кондишка с дома. Настоящее лето – это когда чай внезапно уступает место лимонаду. Для меня июнь начинается с первой поездки за город. Лето пришло, если собака гуляет быстрее хозяина. Интересно. Так, понимаю, что сезон начался, когда холодильник постоянно захвачен фруктами и разными напитками. Лето – это когда планы на вечер появляются уже после обеда, написала Татьяна. Оп, чпок. Ага. Настоящий июнь начинается с фразы «А поехали куда-нибудь к воде на Дон или, может, на Азовское рванем?» Тоже хорошо. А, слушай, ну, у нас еще такая тема есть. «А поехали на Павла Очаковскую?» Вот. Или на Должаночку. Ну, на Павла Очаковскую поближе, да. А, так, лето пришло, если балкон неожиданно становится любимым местом в квартире. И это особенно вечером. Понимаю, что лето пришло, что жара пришла, когда телефон перегревается раньше меня. И бывают некоторые марки телефонов на жаре перестают работать. Ну, это да, если на открытом солнце лежит. Настоящий Ростов летом – это разговоры о том, где лучше покупать фрукты и арбузы в том числе. Ну, с арбузами, ребят, мы уже в Ростове лето – это когда очередь за кофе меньше, чем за холодными взрослыми напитками, пишет человек. Лето начинается с первого вечернего комара. Слушай, ну нет, лето начинается у нас не с первого. Это у нас весна начинается, такая адекватная весна. Такая, ну, не майская, на середине мая, да. Ну да. Ну, не совсем летом комары начинают, они чуть пораньше начинают. Так, понимаю, что сезон лета открыт, когда дома появляются тазики с черешней и еще клубника по остатку, и уже недорого. Лето пришло, если дети бросят гулять еще 5 минут, а это получается где-то примерно 2 часа. Настоящее лето – это когда вечером город пахнет шашлыком со всех сторон, согласен. Даже из гаражей пахнет шашлыком летом. Да. Лето начинается, когда одежду выбираешь по принципу «лишь бы не жарко было», написала Оксана. Василий вот присылает сообщение. Лето пришло, когда хочешь чиркнуть зажигалкой по тополи. Это не надо сейчас, Васик. Сейчас дети слушают, это не надо деткам, да, вот рассказывать эту историю насчет пуха. Лето в Ростове – это когда пух лезет со всех сторон. Вот тоже хорошо, да. Это именно ростовская такая наша база. Ну, пух-то везде летит, но в Ростове это какая-то отдельная история. Так, вот уже. Здравствуйте, Дмитрий. Пишет вам Анастасия. Я всегда понимаю, что июнь пришел, когда солнцезащитные очки становятся обязательным аксессуаром, и у меня их несколько штук.
1: Смотрите.
0: Несколько. То есть, вот смотрите, вот женское сообщение. Что такое женское сообщение, да? Женское сообщение – это не просто она что-то там написала по

эфиру. Она обозначила, что у нее много разные образы, и солнцезащитные очки, они не просто сохраняют, защищают глазки, но еще и дополняют образ. То есть в одном сообщении она нам всем показала, что она царица, понимаете? Царица. Просто у нее все есть. У нее солнечные очки как раз под сумочку и под какую-то обувь. И она такая вся, что вы. Да нет, это я случайно так прихватила. А то, что она часов 8 потратила на то, чтобы этот образ собрать, это тоже база. Ребят, сейчас новый трек, который терпеть не могут диджеи. Ну, погнали. Очень крутая вещага. Сейчас все скажут, да ладно. Да, ребят, погнали.

Так, ребята, ну, поехали дальше, почитаю ваши сообщения. Есть приметы, конечно, вот, знаете, самое главное, что это личные приметы, вот личные приметы. Не какие-то вот, которые, ну, известны всем, да, там, если вечером на закате солнце красное, утром будет дождь, ну, типа, да, там. Ну, вот, нет, а вот именно личные приметы, и вот по каким личным приметам вы понимаете, что в Ростов пришло лето. Ростовское лето начинается с того, что все становится зеленым, а заканчивается с первым снегом. Вот написал Данил. Ну, у тебя как-то так сильно ты так углубился в этот процесс. Так, понимаю, что июнь начался, когда дети перестают интересовать родителей. Не, ну это не совсем так, Катя, конечно. Но ты понимаешь, что они во дворе рядом и гуляют. Настоящее лето – это когда планируешь отдыхать, а попадаешь на… А, когда не планируешь отдыхать, а попадаешь либо на дачу, либо к кому-то на вечеринку, и практически каждый день ты где-то вечером тусишь. Ну, хорошо, да. А… Лето пришло, если вся семья начинает спорить про температуру кондиционера. Вот это сильно. Да, это батл. Но, знаешь как? Семья-то ладно. Вот самое главное, это вот эти девичьи батлы. Вот именно девичьи батлы. Мужчины как-то вот в офисах, да, ну, на кондиционер, ну, так, ну, смиренно мы реагируем, да, там, где-то терпеливо, где-то смиренно. Ну, это же вот эта женская история, это батлы. Знаете, вот эти офисные батлы, это в основном девичья история. И вот у них батл за кондиционер такой происходит просто. Одна ей постоянно, одной холодно. Какой-то постоянно жарко. Вот. А есть еще такой тип, что-то воняет из этого кондиционера. Вот эта вот история. В женских коллективах битва, это бой, не битва, это не баттл, это бойня идет по кондиционеру, потому что какая-то упрела, припотела, какая-то замерзла. И все они звездочки, все они такие яркие, красивые. Вот. Так, дальше поехали. Лето пришло, если вся семья начинает спорить... это вот я читал, да. Вот, тоже интересно. Ну, интересно как-то. Для меня сезон и лето начинается с первой кукурузы. Слушай, ну, нет, кукуруза у нас тоже не прям в лето, давай вот не будем. Ну, хорошо, ладно, ладно, хорошо, кукуруза, там сейчас все есть, она круглогодичная. Настоящий июнь — это когда солнце встает раньше будильника, вот это сильно, да. Вот сейчас все-таки полегче, да, утром пробуждаться. Лето пришло, если бутылка воды всегда рядом. Понимаю, что лето наступило, когда все начинают обсуждать отпуск. Вот сильно, да, это на работе. Лето начинается у меня, когда хочется ехать куда угодно, лишь бы к воде и лишь бы не было суеты, Маша. Машенька, спасибо большое за подпись. Красивая фотография. Маша, Мария, блондинка яркая, с большой, я вижу, просто с огромной большой душой. Такая добрая, большая вот душа у Маши. Угу. Настоящее лето — это когда футболка высыхает быстрее, чем ты ее достаешь из стиральной машины. Лето пришло, если дети считают, что до каникул будет столько-то дней. Ну, как бы мы не считали, я не знаю, сколько до завершения каникул, да? Ну, такое сообщение. Так, дальше. Понимаю, что июнь пришел, когда пробки едут на отдых. Ну, и сейчас не только едут, но и возвращаются еще. Лето пришло, если вечером на улице больше людей, чем днем. Во, это ростовская тема. Однозначно, супер. Так. У меня есть своя примета. Я понимаю, что наступило лето, когда появляется желание жить на улице. Ребят, я вам сейчас скажу, вот я не скажу где, но вот сегодня с утра тренил, сейчас так пробрасываю понты такие, знаете, чисто. Вот, ну так, слегка просто, ну такая физзарядка, так чуть-чуть немножко там туда-сюда, то-сё, туда-сюда. Какую я вижу картину? Значит, около одного водоема девочка подъехала на своем автомобиле, да. Вот, значит, подъехала на автомобиле. Ну, смотрю, так раздевается, думаю, это ничего себе! Вот, нет-нет-нет, все достойно, все без пошлости. Специальный спортивный купальный костюм ныряет в этот водоем туда-сюда. Потом, внимание, самая база. Значит, смотрите, она потом из автомобиля достает специальное креслице складное, садится в это креслице на солнышко. Это утреннее ласковое ростовское солнышко, достает кофеек, и ей хорошо. Ей хорошо! А что, так посидела туда-сюда, и потом поехала в офис. Настоящее лето — это когда любой ветер кажется праздником. Ну, в Ростове тут по-разному. Бывает, наш суховей — это не праздник. Понимаю, что лето пришло, когда металлические качели становятся испытанием.
Слушай, вот это прям ты молодец. Вот это прям из детства тема. Да, я вот это помню. Да, это прям из детства. А еще бывали лавочки не просто деревянные, а были железные. У нас был такой, рукастый сосед. И он все делал так, знаете, вот чтобы вот надежно. То есть лавочку он делал из металла. И вот летом эта лавочка, конечно, говорила о себе. Я понимаю, что лето — это когда выходные внезапно заканчиваются возле мангала и начинаются будни. Но будни бывают тоже переходят в шашлык и в какую-нибудь вечеринку даже во вторник вечер. Вот это да!

0: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Синглер, здесь, йоу, эй, ты, эй, дару. Вот, ну такое настроение, состояние с утра, потому что лето, ну вот я не знаю, почему-то меня вот прям разносит по лету, я не знаю, с чем это связано, вот как-то такое внезапное, наверное, потому что вот это дождливо было, а потом опять, ну вообще сегодня день, вот, пишет Оля, лето начинается, когда в офисе выясняют отношения из-за пульта от кондиционера, потому что кому-то холодно, кому-то жарко. Оля, скажи, пожалуйста, ты только подключилась, что ли, Оля? Я буквально 7 минут назад об этом говорил, ты для чего это прислала сейчас, вот скажи, ты выходила, что ли, или как? Или кнопку, ну, за... Оля, я только... Или ты поздно подключилась? Если ты выходила, понятно. Если поздно подключилась, это очень плохо, Оля. Ты под конец пришла уже куда? Знаешь, это когда ты приходишь на день рождения, а там уже торт съели, ложки моют уже. Да. Понимаешь, что приходит июнь, когда в магазинах не успевает охлаждаться вода в холодильнике. Открывается сезон охоты за прохладительными напитками. Вот хорошо, прям, да, прям, вот прям попал. Так, далее. Приметы какие есть. Лето пришло, если собака ищет тень профессиональный человека. Вот это да, это... Так. Настоящее лето начинается с первой вечерней грозы. Вот, знаете, вот эти наши ростовские ливни, когда, знаете, вот сначала... Это не ливни были, которые были. Вот я так думаю, что сейчас это, знаете, вот такая ростовская примета есть, моя личная. Заметил, может быть, я ошибаюсь, там, может, я что-то хитить, там, вот это шипеть туда, в приемник, там, слышишь, лысый, что ты говоришь? Есть такие слушательницы. Причем красивые губы, брови в леопарда, вон, что шипят, не знаю. Вот, у меня есть такая примета, смотрите. Вот эти дожди прошли, сейчас будет тепло, начнется жара, начнет вот это вот собираться, потом будут вот эти хорошие тучи, и потом пройдет такой вот настоящий ростовский ливень. Опа! Хотя уже было, но мне кажется, еще будет. Ну ладно. Надо машину-то помыть вообще, что-то как. Лето пришло, если друзья вспоминают друг о друге каждую пятницу. Понимаю, что сезон открыт, когда ужин плавно превращается в прогулку. Настоящее лето – это когда окна машины открываются раньше дверей. Ну нет, это, наверное, нет. У нас сейчас, как если лето будет ростовское, то наоборот, окна сразу закрываются. Да. Ну, в зависимости, если ты на классике, вот. Но если машина с кондиционером, конечно, закрывается сразу. Так, потому что... лето наступило, потому что июнь начался, когда дома появляется запас мороженого. Настоящее лето начинается с первой фотографии заката. Ай-яй-яй, заката. Натали. Наталья написала. Ребята, сейчас же начнется. Подождите, сейчас они отфоткались, короче говоря, уже в рапсе. Рапс отцвел, да? Лавандовые эти поля фиолетовенькие уже отфоткались некоторые. Я уже вижу у наших девочек в лентах так листаю, смотрю ростовчанок. Все, началось уже. Но сейчас еще, ребят, подождите, пройдет время подсолнухи. Сфоткай меня в подсолнухе. Вот это идиотизм. Девочки, сколько можно? Почему из года в год вы фоткаетесь в подсолнухах? Потому что у твоей подружки есть фотография в подсолнухах. И ты там вся такая звезда. Зачем ты это делаешь, Кисюля? Ребята, в общем, сейчас уходим на обед, обедаем, а в 16:00 будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
0: Не, ребят, еще здесь нет, еще не совсем, конечно, не совсем. Вот Кристина написала, лето начинается, когда у меня увеличивается число поклонников. Вот это приехали! Ну ладно, тогда еще расскажу одну вещь, прям довольно-таки интересную, да? Согласны? Внимание!
2: На правах рекламы.
0: Есть два типа водителей, и летние тоже. Те, кто тянут до последнего, и те, кто сразу едут в Бикавто. Диагностика, ТО, сход-развал, ремонт любой сложности. В Бикавто все быстро, профессионально и без... Ой, тут еще вам надо немного срочно что-то поменять. 14 автосервисов по городу, гарантия, бонусные программы и нормальный человеческий сервис. Бикавто, автосервис, которому можно доверять. Ну и летом, конечно же, также следить за машиной нужно. Ребят, ну, в общем, все, давайте, на обед, пошли на обед.

Подходящий саунд для еще одного летнего дня. Кланка Рассел только что Райт на Радио ДФМ. Да, умеют эти ребята создавать правильный настрой. Но у меня есть предложение еще лучше. Если вы хотите по утрам чувствовать себя бодренько, тогда просыпайтесь с нашими разбудильниками. Саймон и Катя, Катя и Саймон. Ну, разумеется, они это делают, я имею в виду. Просыпаются гораздо раньше нас. И все ради того, чтобы оказаться в студии в нужный момент, а потом всей стране сказать «Доброе утро!». Затем устроить пробушку. Есть у них такая штучка, да. Поиграть, раздать подарки и мемоскоп. Им тоже они делятся регулярно. Мемоскоп. Запомните, это стоит услышать. Разбудильники с 7 до 10 по Москве и только здесь, на Радио ДФМ. Просыпайтесь с нами, включайте тусовку.

0: Если вы из тех людей, кто удивляется, когда ваша девушка собирает чемодан в отпуск, и там неожиданно появляется еще дополнительный чемоданчик, да? Ну, имейте в виду, это так, по лайту. Вот жительница Швейцарии недавно отдыхала в Германии и вернулась на родину так эффектно, что таможенники немного даже были в шоке. Обратите внимание, 55 чемоданов было у этой девушки. Такой вот скромненький багаж. Когда все проверили, а они проверили, ничего подозрительного не нашли. Там находились исключительно личные вещи этой девушки. Что-то хотели найти? Тра-та-та. А ничего не обнаружено. Вот так вот. Ну, давайте вы там тоже смотрите. Следите за своими вторыми половинками на отдыхе, когда путешествуете. А то ведь бывает, знаете, это просто классика. Только ручная кладь, потом неожиданно вместе психанули в магазине сувениров и, пожалуйста, багаж на 20 кг. Неожиданно так нарисовался. Было у вас такое, а?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Прикину худи. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

когда приближается игра квиз, мне тоже хочется, знаете, обратить ваше внимание, сказать attention. А ну-ка, все любители квиза, быстренько-быстренько собрались и как можно быстрее отреагировали. Но это был Чарли Пут здесь, на Радио ДФМ. Играй!

0: Правильно, всеми любимый квиз к нам приближается. Прямо сейчас набирайте этот номер 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее, потому что желающих ответить на мои вопросы и получить подарки огромное количество. Но хочется верить, что вы сегодня будете номером один. Удачи!
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да,
1: буду. А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы.

0: программа «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап. РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
6: DFM.
4: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Да, маленькая пятница, и сегодня повезло в эту самую маленькую пятницу Михаилу из Ростова-на-Дону. Он работает техником, и этот парень присоединяется к моей компании. Миша, привет, желаю тебе доброго дня, здравствуй.
1: Привет.
0: Как у тебя продолжается рабочий день, признавайся?
1: Все в рабочем режиме.
0: Все в рабочем. Миш, если ты на громкой связи со мной разговариваешь, ты, пожалуйста, переключись на обычную, чтобы все правильные ответы, которые мы, надеюсь, услышим в сегодняшнем квизе от тебя, я разборчиво слышал и быстро переходил уже к следующему вопросу. Переключился? Все нормально, все хорошо?
1: Да, конечно.
0: Ну, отлично. Михаил, я тебе желаю удачи. У нас лучший результат показала пока Галина. Она принимала участие вчера. 7 правильных ответов. Постарайся ее опередить. Хочется верить, это у тебя получится. Итак, Миша, твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. День прогульщика отмечается сегодня. Что чаще всего придумывают прогульщики, чтобы объяснить свое отсутствие?
1: Заболел.
0: Ну, либо отмазку, либо причину, какое-то оправдание. Все правильно, принимается. Как называется лист, который обычно формирует, оформляет врач, и это дает право работнику на время... Больничный лист. Правильно. 3 июня, Всемирный день велосипеда. Как называется вращающаяся часть с педалями, передающая усилие на цепь?
1: Звездочка, каретка, кассета.
0: Ну, на самом деле, это шатуны, если говорить про систему, да. Правда, что велосипед для езды вдвоем называется велодвач?
1: Нет,
0: это неправильный ответ. Да, действительно, это тандем. Так, сегодня отмечается праздник «Любовь побеждает все». Послушай фрагмент и скажи, из какого он фильма. Внимание, сюда.
2: А у нас текучка. Ох, какая страшная у нас текучка.
0: Ну, «Любовь и голуби», разумеется. 34 года назад, да, действительно, родился Марио Гёдзе. В каком виде спорта прославился этот парень? В футболе или в большом теннисе?
1: Футбол.
0: Футбол – это правильный ответ, он принимается. Это был последний вопрос, который я успел тебе задать. Михаил, мне показалось, или ты был очень серьезен? Я даже как-то немного растерялся. Такое ощущение, как будто бы экзамен какой-то принимал. Ну тут же, ты что? У нас атмосфера абсолютно другая. Прям так сосредоточенно отвечал на каждый вопрос. Так, отмазка, там заболел и все такое принимается. Больничный лист тоже. Шатуны, ты не вспомнил, как называется эта система. Но слушай, если бы меня спросили, а я на велике уже вообще не помню, когда катался последний раз, я бы тоже не ответил на этот вопрос, поэтому нормально. 100% понимания, как говорится. Да, двойной велик, где два человека катаются, называется тандем. Тут тоже не ошиблись, «Любовь и голуби» и футбол. Из 6 вопросов 5 правильных ответов. Галина, нет. Ее мы опередить не смогли, Миша. Как бы ни пытались, как бы ни старались, она по-прежнему находится впереди. 7 правильных ответов у нее, но твоя пятерочка тоже красивая получилась. Согласен?
1: Да, все отлично.
0: Ну, все отлично, все нормально. И подарок еще отличный. Хочешь?
1: Да.
0: Да, тут сразу проснулась какая-то такая заинтересованность. Миша наконец-то все расслабился, такой с улыбочкой на лице. Ну давайте. Да, Миша.
1: Ну конечно, подарки любим все.
0: Да, с этим не поспоришь. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Я тебя поздравляю. Ну и давай, чтобы Ростов-на-Дону как следует взбодрился и вся Россия. На счет 3 слово «квиз» в твоем исполнении как можно бодрее. 1, 2, 3. Миша!
1: Квиз!

0: Как мне нравится это слово «weekend», «выходные». Леони и Имран только что здесь на Радио ДФМ. Написала нам Галина, знаете, в Макс. Ой, а я бы на 6 вопросов, на все 6 вопросов в квизе ответил бы правильно. Галина, ну слушай, у тебя есть все шансы принять участие в нашем квизе, например, завтра, поэтому давай, давай, покажи свой результат, чтобы вся страна прям осталась довольна. Ах, твой город в частности. В общем, квиз мы повторим обязательно завтра. Михаилу, который принимал участие сегодня, огромное спасибо за серьезность, огромное спасибо за правильные ответы. Ну а я, Тимур Белов, вернусь уже, разумеется, завтра в 10 утра по Москве. Далее уже встречайте Артема Скорбогатова. Это DFM, включи тусовку, делайте это регулярно вместе с нами, и день пройдет легко, гарантирую.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок, 67А, 6+.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юля. И доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
12: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пульт, но стресс. Уж точно, никакого стресса на экваторе недели вместе с радио DFM, потому что мы его антагонисты. Ну а что до новостей, дорогие друзья, то я с гордостью объявляю, что наш холдинг «Русская медиагруппа» совместно с Роскосмосом и проектом «Астронайт» объявили о путешествии на космодром. 14 июля можно оказаться на Байконуре, пройтись по легендарным местам, вживую посмотреть запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и послушать выступление рок-группы «Земляне». Ведь сразу после старта ракеты прозвучит именно это.
1: И снится нам не рок от космодрома.
0: Все подробности и билеты ищите на сайте проекта «Астронайт». Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Чуть позже обязательно разыграем для вас фирменный мерч в игрушке «Fake News». А пока я продолжаю желать вам легкого рабочего дня в нашей компании.

0: Позже я обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Владимиром, который продолжает охотиться за нашим фирменным мерчем. Владимир, здравствуйте!
1: Да, Артём, добрый день.
0: Ну что, фейк или не фейк? Вот в чем вопрос с меня. Прямо сейчас, подряд, три новостных заголовка для вас, Владимир. Ну а вы, ежели сумеете определить правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч. А если ничего не получается, то, сами знаете, мы с удовольствием, во всяком случае, послушаем ваши фирменные приветы. Готовы, Владимир?
1: Да.
0: Минцифры выпустила методичку «Как выявить пользователя VPN на работе». Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Да.
0: В Липецке хирурги обнаружили у девушки кисту с зубами.
1: Тоже правда.
0: В небе над Тибетом засняли красные молнии.
1: Тоже похоже на правду, но пусть будет нет.
0: Да не, вот и так вы решили. Ну, ёлки-палки. Ну кто же вас в самый конец-то за язык тянул, Владимир? Давайте поясню. Это редкое явление под названием красные спрайты. Речь сейчас про красные молнии. Они появляются, когда разряды обычных молний создают электрическое напряжение в верхних слоях облаков, которое возбуждает молекулы азота, что и приводит к красному свечению. Владимир, дорогой человек, ну что там сегодня стряслось? Ну, не случилось. Ну, в следующий раз буду обязательно ожидать вашего визита в эфире. А пока, к сожалению, развожу только руками, а вы передаете свои приветы.
1: Всем привет огромный, хорошего всем настроения, удачи.
0: Любви и терпения.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
6: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, слушайте, я вам сейчас дам лайфхак, ребят. Вот честно, когда вы уезжаете в отпуск, что нужно сделать, чтобы не думать о том, я выключила, я вытащила из розетки, я окно закрыла, боже, я не закрыла или закрыла.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Вы берете телефон, включаете видео перед тем, как выйти из квартиры, и проходите со своим телефоном на видео всю свою квартиру. И тогда, когда у вас будет очередной приход тревожности, вы просто посмотрите на видео, вытащили вы из розетки, например, что-нибудь или нет.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. А

0: Медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю перевернуть всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1785 году французский изобретатель Франсуа Бланшар сконструировал парашют для прыжков с воздушного шара. В 1837 под Лондоном открыли первый в мире ипподром для гонок с препятствиями, а в 1892 был основан футбольный клуб «Ливерпуль», у которого совсем недавно уволили тренера.
1: Это печально.
2: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Легендарочка конца нулевых, только что в эфире радио DFM. Ну а для любителей пощекотать нервишки, да и вообще фанатам сумерек, сообщаю, что они такие возвращаются на большие экраны. Все 5 фильмов вампирской саги покажут в кинотеатрах с 17 сентября и по конец февраля.
1: Да,
0: чуть не оговорился.
2: Опачки!
0: Так что выстраивайтесь, короче говоря, в очередь за билетиками. Если вдруг поймете, что такая вот перспективка вас не устраивает, то играйте в «Что было дальше» и выигрывайте наш фирменный мерч. Осталось лишь дело за малым – не профукать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем героям маленькой пятницы большой пламенный привет. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Объявляю небольшой перерыв. Выдыхайте.

0: Ну что, чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня. А пока самое время поиграть с Ренатом. Ренат, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, так и хочется у вас спросить, что было дальше. У меня для вас есть самая нереальная реальная новость. Ренат, вы, видимо, да, на улице как-то что-то фонит немножко в трубочку. Что-то можно сделать с этим?
1: Вот так вот могу сделать.
0: Сделайте хотя бы что-нибудь. Еще раз, у меня есть самая нереальная реальная новость. Точнее, ее начало, а еще точнее, три варианта концовки. Сейчас я озвучиваю начало, предлагаю сразу три варианта развития событий. Выбирайте правильный, дарим фирменный мерч от радио DFM. А если ничего не получается, и вы все-таки останетесь на связи, мы послушаем ваши фирменные приветы. Короче говоря, в Швейцарии, Ренат, женщина вернулась из отпуска с огромным количеством, многоточие вопрос, чего было дальше? А теперь выбирайте. Чемоданов, клопов или пятен на теле? Ренат, ваш ход.
1: Ну, я думаю, пятен на теле.
0: Пятен на теле?
1: Да.
0: Перезагорала на солнышке, что ли? Да, аллергия у нее?
1: Ну, может быть, болезнь какая-нибудь. Вытащат оттуда.
0: Ага, так и клопов тоже тащат.
1: Ну и клопов тащат. А, точно, я слыхал, наверное, клопы это все-таки.
0: Ага, то есть либо клопы, либо пятна, вы выбираете клопов. Я правильно вас понимаю?
1: Ну да, давайте клопов.
0: В Швейцарии таможенники остановили автомобиль и фургон путешественницы и обнаружили, что она везет с собой из отпуска 55 чемоданов, Ренат. На вопрос таможенников, зачем же ей такое количество чемоданов, дамочка, недолго думая, ответила.
2: А куда же их девать?
0: Дорогой уважаемый ребят, не сегодня, не сегодня.
1: Не сегодня.
0: Да. Чего там по приветам?
1: Ну, Краснодарского края дождались лета. И всем хорошего дня. И прекрасного настроения.
0: Обязательно. Вместе с радио DFM.
3: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А-а-а. Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пендел!
1: Перец!
2: Пендел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка расскажу о том, что же сегодня такого можно отметить. Отметить, дорогие друзья, сегодня можно. День полосатых носков или же день закона подлости и все, о чем вас попросят, делать наоборот.
1: Реклама. Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
2: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
3: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сомнение, культовый трек от Avicii Levels, только что в эфире радио DFM. Ну а я, если честно, никогда не умел играть ни в шахматы, ни в нарды. Поэтому сильно горжусь 8-летним петербуржцем, который стал чемпионом мира по нардам. В онлайн первенстве приняли участие 70 детей из 13 стран. Но в финал, дорогие друзья, вышли только наши ребята из Татарстана, Тульской и Ленинградской областей. Ну а что касается юного чемпиона по имени Стас Комов, то парнишка надеется попасть в сборную России, чтобы попытать удачу на очном турнире в Стамбуле.
1: Молодец.
0: Ну а вы попробуйте попытать удачу в игре «Слово дня». Дождитесь, пожалуйста, моей команды. Первыми дозвонитесь в студию, отгадайте правильное ударение в слове и получите такие в собственное пользование наш фирменный мерч. Всем еще раз пламенный привет. Это Артем Скоробогатый. Много не работайте. И мало тоже.
2: Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный мерч. Требую звонок в студию сейчас же. +7 495 956 101 2.

0: Ну что, дорогие друзья, будем надеяться, что с нами на связи прямо сейчас Грамотей Вячеслав. Ему, собственно, аплодисменты. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, Вячеслав, давайте рассказывайте, если, конечно, вспомните, не тая, что там было по русскому языку?
1: Четыре.
0: Вас плохо слышно. Можете, пожалуйста, переключиться в режим трубки? Мы же это обсуждали.
1: А я в режиме трубки.
0: Вас плохо слышно.
1: Я в режиме трубки, было 4.
0: Я надеюсь. Спасибо за честность. Слово дня, Вячеслав. У меня для вас готов новостной заголовок.

0: внутри которого, предательски для вас или нет, скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Если все хорошо, с нас приз, фирменный мерч от Радио DFM. Если ничего не получается и останется время, мы послушаем ваши фирменные приветы. Мальчиков страхуют в два раза чаще, чем девочек. Такую статистику привели страховщики или страховщики. Что думает наше купечество?
1: О, так, страхование, страховщики, страховщики. Страхование. Сейчас, секунду. Ну, думаю, что первое.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Второе, извиняюсь. Страховщики от слова страхование. Страховщики.
0: Вы загуглили только что?
1: Не могу, я еще и за рулем.
0: Значит, страховщики?
1: Второй вариант, да.
0: Проговорите, пожалуйста, Вячеслав.
1: Страховщики.
0: Да! Да, страховщики! Точно! Слушайте, вы молодец, учитывая того, что вы за рулем, так еще активно думали, мыслили и прям домыслили верно. Частенько, кстати, данное слово произносит неверно, но это и понятно. По аналогии с некоторыми профессиями, которые оканчиваются на «щик», такие как крановщик, обувщик и так далее, в этой тоже хочется поставить акцент на окончание. Но словари это желание не поддерживают и фиксируют единственно верный вариант произношения с ударным вторым слогом, то есть с акцентом на букву «о», так что правильно говорить «Страховщик!» Вячеслав, молодец! Мы вас поздравляем! Вы еще здесь?
1: Да, да.
0: Фу, я уже было перепугал.
1: Спасибо большое.
0: Ага, и вам огромное спасибо, что, как говорится, зрите в оба, сидя за рулем, еще и выигрываете наш фирменный мерч. Кстати, мы его вам обязательно вручим или там отправим. Расскажу за эфиром непосредственно как, а вы пока, имея 15 секунд в своем распоряжении, передавайте приветы. Быренько.
1: Привет жене, сестре Мэ, Набоковой, город Москва, Евгений, Наталья, теща, дорогой, и маме.
0: И про кого не забыли?
1: Дочь Екатерина в лагере еще.
0: Дочурочки, большой привет.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ars.dom.rf.
6: СК-10.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
0: Второе место. Number two.
2: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kungs и Teofilos London.
0: Первое место. Number one.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Магнитол.
1: Потому и не кусают.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап.

0: Open. Казань Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
2: DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Есть такое дело. Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в каршеринг решили добавить проверку личности пользователя и наличие у него водительских прав по биометрии. Российским подросткам предложили разрешить работать с 12 лет, а ученые заявили, что ночная работа уменьшает размер мозга.
1: Ну дела.
0: Что, от него там вообще, что ли, уже ничего не осталось?
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
8: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Муз-ТВ приглашает.
11: 6 июня.
10: Москва. Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ 2026
10: «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
11: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: «Роколов». Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
13: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, Арсения, Сашения, добрый вечер. Вот с таким выхлопом хотел сказать. Да, ребята, добрый вечер всем. Привет, давайте фанфарки. Работают, нормально. Добрый вечер, южный теплый, Ростов-на-Дону, наш уникальный, потрясающий, невероятный город. Пришло время закрыть рабочий день, среда, 3 июня, как здорово, что здесь сегодня мы все с вами вместе прямо сейчас. Всем привет, значит, напомню наши средства связи, а дальше, друзья, сегодня будет музыкальный разнос-разрыв. Тему эфира сразу тоже в самом начале обозначу, ну, чтобы у нас с вами было время пообщаться, обсудить. Итак, наши мессенджеры, давайте так. У нас единый номер для всех мессенджеров, к которым вы привыкли. В общем, бомбите в Макс или просто записывайте номер и пишите куда удобно. 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Да, для кого-то удивление сейчас проскочило. Почему это новый номер? Потому что мы поменяли номер, ребят. Мы сейчас сделали вот номер, чтобы многим было просто запомнить. Видите, есть повторяющиеся комбинации, да. Но самое главное, девчонкам нравится, вот когда почему-то заканчивается вот номер так, как у нас заканчивается. Еще раз, 8-918-5900-469. Паблик ВКонтакте с DFM Ростов. И есть у нас прямой контакт 320-104-6. Ребят, сегодня будет музыкальный разнос. Сразу обозначаю тему эфира. Знаете, вот хотелось... Я проанализировал там лето, там все это. Все это хорошо, конечно же, да. Но чаще всего приятнее, когда у тебя еще и отпуск летом выпадает, да. Но сегодня я вот о чем хотел бы поговорить. Я предлагаю, значит, объединить и отпуск, и лето, и любимый город Ростов-на-Дону в теме такой. Итак, внимание, тема. Тема эфира. Какое место в Ростове-на-Дону для вас это уже маленький отпуск? Понятно? В Ростове. Давайте не выезжаем за пределы области. Ну, в Ростове, Ростовской области, конечно же, да. Итак, какое место в Ростове и Ростовской области для вас это уже маленький отпуск? Я не знаю, ну, не обязательно ехать на море, не обязательно ехать там в горы, Лагана, будем гулять, фотографироваться. Вот, нет. Ну, просто идем от нашего города, от нашей Ростовской области. Это может быть, я не знаю, там любимый какой-то рестик, какая-то локация, крыша, допустим, да, двор, лавочка, вообще неважно. Короче говоря, ребят, вот в этом месте, это место силы, вы отдыхаете. В общем, всем понятно, да, до отпуска еще далеко, но сейчас мы как бы пофантазируем, может быть, какая-то кофейня своя любимая есть или что-то такое. Итак, какое место в Ростове-на-Дону для вас это уже маленький отпуск? Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, южане! Добрый вечер, россияне! Добрый вечер, ростовчане! Ребята, сейчас начнется разнос. Звуковым образом я сегодня подобрал... Звуковым образом... Короче, я подготовился! Музла сегодня много лютого. Причем будут такие звучать треки, о которых ты, может быть, уже даже и забыл. Или где-то ты отжигал на дискоче, либо я не знаю где, неважно. Добрый вечер, любимый город! Погнали! Оп!

Разнос пошел, ребят? Ну, конечно, пошел разнос, а как? Да, так и должно быть. Ну, в общем, ребят, поехали по теме. Сейчас поговорим, попытаемся поговорить, но сообщение, если не по теме, это вообще не важно, да? Ну, главное, что вы с нами сегодня, это очень здорово, классно. Так, поехали. Значит, тема у нас такая. Я, ну, обновлю, допустим, попытаюсь, допустим, обновить, ну, как бы освежить, да? Какое место в Ростове, внимание, для вас это уже маленький отпуск? Вот об этом мы сегодня с вами и говорим. Поехали. Суворовский. Отпуск, природа и спокойствие. Добрый вечер, Ася. Вот. Люблю отдыхать в Кумже. Там дышится легко. Буду очень грустить, если что-то там с деревьями произойдет. Привет, ДФМ. Всегда летом приезжаем в гости к друзьям в Рогожкино. На лодке отплываем по Дону в очень малоизвестное место. Купаемся, в общем, отдыхаем. Очень маленькая бухта, но с отменным песком и пляжем. Вода чистая. Добраться туда можно только на лодке. Привет, Миша. Слушай, ну, у меня подружка жила, ну, точнее, там дача была в Елизаветинской, но это тоже место очень крутое. Место Сиглы, да. Привет. Маленький отпуск – это, конечно, прокатиться на теплоходе по Дону, написала Светлана. Евгений пишет, вот. Не просто пишет, а он еще и, ну, прям подтверждение слов присылает фотки. Привет. Это, конечно же, дача, несмотря на то, что там постоянно нужно впахивать, там отдых. Не то, что в городе. Дача, хутор Мержанов. Вот мержановские ребята вот уже здесь. Да, уже здесь. И фотки причем. Бассейн, раки, напитки, мясо. Все есть. Так, привет, Димон. Для меня любая пауза на Пушкинской – это как мини-отпуск. Обожаю Пушкинскую. Поехали. Поехали.

Дмитрий, как вы говорите, я сегодня от музыки просто поплыла. Катюша, Катенька. Кать, слушай, ну, это хорошо, это здорово, Кать. Если музыка коснулась твоего сердечка, это парадисио просто. Это прям замечательно все. Прям молодец. Хорошо, что так прям написала откровенно, знаешь. Так, ну поехали дальше. О мини-отпуске. Еще раз, друзья, тему. Мы только подключились, поймали хороший звук и остались здесь. Надо было не забывать, что в 16.00 мы начинаем. Какое место в Ростове для вас это уже маленький отпуск? И вот сегодня начинаем друг другу набрасывать. Что, где, у кого, какая любимая улица, место, неважно какое. Значит, вот тоже интересно. Я не буду говорить, как называется это, ну, это заведение общепита, но это реклама, да? Вот пишет, значит, Катя. Мое место силы – любимая кофейня. Там-то, там-то. Так-то называется. Возле работы. Захожу туда на 15 минут, а выхожу, будто после выходного или после нескольких дней отгулов. Молодец. Я не буду говорить, какая кофейня, это реклама. Они денег нам завезут, мы скажем, что это за кофейня. Когда хочу отдохнуть, еду на левый берег, даже если просто посидеть у воды часок, это уже совершенно другое настроение. Для меня лучший отпуск – это летняя веранда с друзьями и хорошей музыкой. Есть одна веранда в центре города, которую люблю. Люблю просто гулять по центру без цели. Иногда такие прогулки помогают отдохнуть лучше отпуска. Мое место любимое, и это место силы – лавочка возле дома родителей. Сажусь там и сразу становлюсь на 25 лет моложе. Вспоминаю, как это было. Вспоминаю ссадины и тютину, на которую мы лазили. Для меня отдых начинается с первой чашки кофе на Пушкинской в таком-то месте. Сейчас прям рассказали. Да. Так, для меня отпуск начинается, конечно же, на Ростов-Главном, даже если кого-то встречаю. Приезжая на вокзал, я чувствую, как будто бы я куда-то уезжаю, и сразу рассеивается тоска и грусть и усталость. Обожаю вокзал и еще обожаю наш ростовский аэропорт. Молодец. Так, когда я сильно устаю, я еду кататься по вечернему Ростову под музыку и часто под DFM, но самое главное, я поднимаюсь на Профсоюзную и стою на горе любви. Перезагружаюсь полностью, смотрю на звезды и на ночной Ростов-на-Дону. Во, ребята, гора любви. Поехали.

Нормально, ребят, как? Нормально несем, да? А? Громче сделай, отключайся от депрессника. Делай громче. Твоя любимая станция здесь. Ой. Ладно, полетели.

под разнос, да? Лучшее место – это пляж, где ты оказался без своей, написал человек по секрету. Сейчас такая же напишет. Лучшее место – это пляж, где я оказалась без своего. Вот, такая же может быть. Для меня отпуск – это время, проведенное на Фазенде в хуторе Усмань Багаевского района. Привет, ДФМ, вот это да. Да, ребята, музло сегодня. Мы сегодня можем. Помните, как в том приколе, в том мемчике? Могете, пацаны, ребят. Пацаны вообще, ребят. Привет, ДФМ. Ну, прям сегодня даже и не хочется думать. Слушаю звук, и у меня уже маленький отпуск. Когда тяжелый день, спасает прогулка по Пушкинской. Любимое место, небольшое кафе такое-то. Ты в этом кафе, Дима, тоже бываешь. Я тебя вижу, берешь кофею. Чего ты меня сейчас палишь, Инна? Вот что ты палишь меня сейчас? Да, может быть, она не знает, что я в этом кафе, понимаешь? Сейчас она узнает и говорит, а куда же ты ходишь? Она, моя же тоже на ухе бывает сидит. Одна из. Для меня лучший отдых – это вечерний Ростов после жары. Когда хочу отключиться от всего, просто выключаю телефон, иду гулять по городу. Обожаю Буденновский. Люблю летние концерты, которые проходят в Ростове, вообще перегружает. Мое место отдыха – велосипед и длинная дорога вдоль Дона. По левому катаю на велике уже 5-й год. Очень круто. Когда сижу на веранде с холодным лимонадом, ну, для взрослых, да, чувствую себя туристом и спрашиваю, а что это за город, когда уже прихожу в состояние аффекта. Лучший отдых – это встретить закат возле воды, и всегда смотрю на западный и удивляюсь, как красиво смотрится солнце при закате в Ростове. Люблю летние кафе, все наши ростовские, где сидят до позднего вечера разные, и твои любимые девочки в леопардовом, Настя написала. Настя, слушай, они не только мои любимые. Мои любимые девочки в леопардовом. Ты спроси у друзей у своих, только пусть они тебе честно скажут насчет девчонок в леопардовом. Ребят, далее, внимание. Ай-яй-яй. Ребята, это живой звук на всякий случай, если что. Я могу показать, из чего это сделано, кстати. Хотите, покажу? Посмотрите, это трек, который играл. Вот. Понятно? Да? Это вот он доигрывает. Это трек, который начал играть. Ну, как бы так, да? А вместе? А?

0: Интересное сообщение, прям вот прям в точечку. Иногда лучше отпуск — это просто час тишины без звонков где-нибудь на улочке Ростова. Мой Ростов летом особенно красив после дождя. Гуляю вечером по центру, понимаю, что люблю этот город и топлю за Ростов всегда. Слушай, ну ростовчане, мы очень любим свой город. Вот знаете, вот мне кажется, если взвешивать, то мы вот прям Ростов любим, ну прям очень-очень-очень-очень-очень сильно. Сейчас вернемся о погоде, подожди.
1: Погода.
2: В Ростове 26 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В середине дня температура воздуха составит 26 тепла, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный 24.
3: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Папа-пап. Место, где выходные звучат громче. Танцы до утра и вечера, которые запоминаются. 5 июня. Большая вечеринка. Диджей-ведущие, конкурсы и море драйва. Сбор гостей в 22.00. 6 июня в 22.45 на сцене кавер-группа «Хоботы». Только живой звук, только любимые песни и максимум эмоций. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Высоторимстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторимстрой. Покупайте Технониколь в Высоторимстрой.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
10: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
11: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

это Елена рассмеялась. Леночка, спасибо, что ты рассмеялась. Она написала, Дмитрий, рассмеялась с вашей сторис, в ваших социальных сетях. Слушай, ну, это же хорошо, что рассмеялась. Это очень здорово. Бывают девочки редко смеются, да, со сторис всяких. Хотя бывают смеются. Ну вот, зашла, молодец, посмотри. Там у меня просто есть в сторис анекдот дяди Юры Никулина. Я называю этот анекдот о женщине. Он такой, он легкий, он вот прям, он прям, знаете, вот, ну, прям вот такой мягкий, такой точный и мягкий. Вот самое главное, точный. Ну, если есть желание, зайдите там в сторис в ВК или в других, там, посмотрите, да, послушайте. Просто там даже есть текст, ну, можно, если что-то не услышишь, прочитать, да. Но там нужно слушать. Дядю Юру Никулина нужно слушать, как он рассказывал анекдоты. Так, друзья, поехали дальше. Все у нас насчет отпуска. Я напомню, тема эфира у нас ростовская. Прям вот по-настоящему ростовская. Какая тема сейчас, спрашивает Елена. Леночка, у нас тема эфира. Какое место в Ростове для вас это уже маленький отпуск? То есть вот, ну, приезжаешь куда-то и все, и уже ты в маленьком отпуске. Вот я приезжаю к друзьям в частный дом, да, и у меня уже отпуск. Вартанчик жарит мясо, а все остальное уже, ну, то есть понятно, да? Так, дальше. Иногда самый лучший

Для меня отдых – это место, где никто ничего не требует. В любом уголке города или области. Во, область пошла, ребят. Азов подтянулся. А для меня лучший отдых – это поездка в Азов на 2 дня к друзьям. Приезжаю просто обновленный. А лучший летний отдых – это встретить друзей без повода. А иногда достаточно одной песни в машине и красивого заката, и раз, как будто бы тяжелого рабочего дня и не было. Для меня отпуск – это вечер без будильника на завтра. Люблю гулять по Пушкинской, когда просыпаюсь рано утром в выходные. И в выходные я просыпаюсь без будильника. Вот это самое, да, такое? Думаешь, ну сейчас выстрел. Кстати, классное сообщение. Для меня отдых начинается там, где заканчивается спешка. Вот тут тоже очень мудрая мысль. Друзья, сейчас 2 трека нереальных. Вот сейчас разнос будет. Особенно девочки. Сделайте погромче. Я знаю, что девчонкам этот трек очень нравится. Я знаю. Вот, девчонкам нравится этот трек, поэтому, девочки, сделайте погромче. Вот через 2 трека, 2 подряд, да? А потом мы разыграем сертификат на 3000 рублей в один из ресторанов Ростова. Что, как, почему? Да я вам расскажу чуть позже. Все позже. Поехали! Поехали!

0: Да, ребят, это нереальный трек, конечно.
1: Нереальный трек. Здесь, на Дефе.
0: Нормально себя чувствуете? Не, ну я нормально чувствую. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер. Если только подключились, сегодня в Party Time разнос настоящий. И сейчас у меня есть сертификат. Сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Роколов» на Соборном 24. Спонсор розыгрыша ООО «Континент Фуд». Ресторан «Раковарня Роколов» — это исторический центр Ростова, «Телеграф», Соборный переулок 24. Не только про еду, про людей, про отдых, про город. Ну, конечно, про Ростов-на-Дону. Значит, друзья, чем сегодня мы будем с вами оперировать? Во-первых, правильный ответ я жду не на номер телефона, который вы уже начинаете там крутить, набирать. Давай раньше времени наберу сейчас. Типа, опа, дозвонюсь. Типа, опа, не получилось. Потому что сегодня мы будем разыгрывать сертификат при помощи нашего мессенджера. 8-918-59-00-469. Вот на этот номер мессенджера пишите в Макс. Ну, или там, вот куда удобно вам будет, да, пишите. Правильный ответ нужно прислать. Я задаю вопрос, даю три варианта ответа, включаю трек. А трек сейчас... трек вообще просто, вот просто огонь. Причем, вы знаете, как выпускницы будут танцевать на каком-то своем выпускном, так и мамы будут танцевать под этот трек. Это сейчас вот то, что завирусилось, прям это, ну вот, топчик, да? Значит, смотрите, я задаю вопрос, трек играет, вы присылаете свои правильные ответы на наш мессенджер, потом определяю самый правильный и быстрый ответ и вручаю вам сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Роколов». Все, в принципе, все элементарно. Готовы, южане? Внимание, вопрос. Чем знаменита донская уха? Три варианта ответа. Первый вариант ответа морепродуктами и рыбой. Второй вариант ответа грибами и лесными ягодами. Третий вариант ответа блюдами из оленины. Поехали!

Ребят, вы знаете, оказывается, тут даже были еще варианты. Да, варианты, имеется в виду варианты, которые... Ну, то есть вопрос элементарный, да, для Ростова-на-Дону, да даже для гостей нашего города, едут в регион локально на нашу локальную кухню. Чем знаменита донская кухня, да? Вот, чем знаменита донская кухня? Ну, типа мориками, ну, море, река продуктами, рыбой, короче говоря, да? Первый вариант ответа. Второй вариант ответа – грибами и лесными ягодами. Третий вариант ответа – блюдами из оленины. Ну, ладно, грибы, может быть, да, у нас такое, какие есть там. Ладно, лесные ягоды там в рощах. Ну, где-то около рощи там, ну, что-то примерно. Но третье, блюдо из оленины. Но Аня, красивая девочка Аня, она очень долго что-то писала, набирала на мессенджере, удаляла. В общем, она написала вариант 3. Аня, у тебя сегодня... Анна, да? Ан, я сразу уже на «ты» перешел. Анечка, у тебя сегодня какой-то очень сложный день, мне кажется. Очень сложный день. То есть донская кухня знаменита блюдами из оленины, считает наша слушательница Анна. Вот такая история, ребят. Человек, кто-то пишет, Ирина, почему не доходят мои сообщения? Кто тебе сказал, Ира, что не доходит? Скажи, пожалуйста. Тебе кто-то позвонил, сказал, что не доходит, Ир? Если ты сейчас написала, я читаю то, что ты написала. Итак, внимание, друзья, вариант ответа, давайте так, три варианта было ответа. Чем знаменита донская кухня? Правильный вариант ответа, море, ну, морепродукты, рыба, ну, рыбопродукты, там, рекопродукты, в общем, ну, понятно, да? Все, хорошо, там, мы не уходим, там, в шаш или так далее, это такое, это все понятно, да? То есть, правильно, давайте так, правильный ответ номер один, да? То первый ответ. Значит, было очень много сообщений, очень много. Даже встревоженная Ирина, которая написала, почему не находят мои сообщения? Вот. Даже она, в принципе, с этим ответом угадала. Но первой, вот первой прямо, вот смотрите, я сейчас вот смотрю все мессенджеры, потому что было очень много на разных мессенджерах были ответы, на разных, да. Но первый правильный ответ прилетел у нас от девушки Ольги. У нее, правда, номер скрыт. Оля, Оленька, ты стоишь там, это, я так понимаю, наверное, в Сочи была, на набережной около катерочков зимой ездила, взяла кофеек и пошла в Марину гулять. Да, моя хорошая? Оля рыженькая такая. Оля, Оля, ты Ольга. Оля, мы тебя поздравляем, абсолютно верно! У Ольги, значит, смотрите, я вам сейчас скажу. У Ольги было даже два варианта. Она сначала написала рыбой по-быстрому, а потом первый вариант ответ. Оль, мы тебя поздравляем, отправляем тебе сейчас огонечек, фамилию, имя и контакт свой пришли, пожалуйста, да, номер телефона, а мы тебе скажем, как ты заберешь сертификаты и уже отправишься в ресторан «Раковарню Роколов», сертификат электронный на 3000 рублей, и у тебя там уже будет весело и очень вкусно. Ну, в общем, а мы погнали. Погнали далее, ребят. Поехали!

Ростове 26 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В середине дня температура воздуха составит 26 тепла, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

трек, да, разнос. В этом кавере тоже классно. Причем еще и Дэвид Гетта здесь. Ну, то есть, приложил усилий немного. Ребят, ну, сегодня было очень много ответов на вопрос. Очень много. Ну, вот прям, знаете, я хочу сказать, хотя вопрос простенький был, да, очень много, это значит где-то, ну, давайте так. Ну, хорошо, давайте, ну, вот, где-то 82% было верных ответов. Вот 82. 18 все-таки с ошибками. Ну, так, примерно, да. Не все ответили правильно. Но возвращаемся к теме нашей. Вот ваши сообщения насчет, значит, места. Если только подключились под завершение, тема эфира у нас была сегодня такая. Какое место в Ростове-на-Дону для вас? Это уже маленький отпуск. И вот вышли, прогулялись, поехали и отдохнули. Так, моя маленькая любит, когда мы с ней гуляем по набережной. Это настоящий отпуск. Я написал «плюс вайб». Ой, у нас Зумеренок работает. Она постоянно, знаешь, что-то, когда расстраивается, она не говорит, что она расстроится. «Минус вайб», она говорит. У нас работает в компании, да. А у вас «плюс вайб», да. Люблю места, где можно долго разговаривать. Иногда достаточно... Вот, внимание, вот знаете, вот классно. Иногда достаточно маленькой прогулки по набережной, и все. И гнев как рукой сняло. Иногда отдых – это просто быть в хорошем настроении. Ну, слушай, а хорошее настроение чем, ну, вот разгоняешь, как его нагоняешь, да? Люблю красивые закаты над городом. Вот насчет закатов, кстати, тоже очень много было. Так, для меня отпуск начинается с хорошего настроения. Люблю слушать музыку на набережной. Люблю наблюдать за людьми, которые выходят пьяненькие из ресторанов. Вообще люблю немного созерцать, написала Анастасия. Люблю гулять вечером без маршрута. Вообще такое уже было, по-моему, сообщение, да? А вот, иногда один вечер может заменить отпуск. Главное, чтобы была хорошая компания. Для меня лучший отпуск – это мой город Ростов-на-Дону, замечу, летний. Вот прям так написано. Летний. Ну, классно. И вот финальная, наверное, да, уже финализируемся, да. Итак, для меня отдых начинается в тот момент, когда включается DFM Ростов-на-Дону, открываются окна машин впереди и сзади, и в пробках слышно Димона Билла. Ой-ой-ой-ой-ой, спасибо, Алена! Алены мне редко, именно Алены мне редко пишут хорошее. В основном гадость пишут всякую Аленке. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга. Не предавайте друг друга, слушайте DFM в Ростове-на-Дону. Рабочий день закрыт. До завтра, ребят. Поехали.

Лето – прекрасное время, хочется проводить его абсолютно по-разному. И вот москвичам предложили здесь еще один вариант, друзья. Стартовали платные курсы, где участников обучают превращению в диких животных. Вот буквально они там ходят на четвереньках, знаете, рычат. Таким образом, кстати, в паре отношения выясняют. Но это, видимо, для тех, кто любит на краю спать, потому что жарко на улице, чтобы когда пришел серенький волчок кусать за бочок, было чем ответить. Ну и учитывая стоимость жилья в Москве сейчас, может, это и неплохой вариант, потому что, ну, конуру, пожалуй, кому-то еще будет возможно накопить. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас здесь другие развлечения, мы слушаем музыку, приятно проводим время и, конечно, разыгрываем подарки. Двигаемся дальше, BTS прямо по курсу, работа под названием Swim.

0: Waves — это мистер Пропс, проверенная работа. Кстати, напомню, что, ребята, такие треки у нас тоже есть отдельно. Можете послушать их у нас на сайте dfm.ru, там есть наши интернет-станции. В общем, огромное количество разных музыкальных направлений. Залетайте, слушайте обязательно. Ну, а сейчас немножко ушки на макушке, потому что совсем скоро я снова здесь окажусь в эфире и скажу, звоните нам. После этого первый дозвонившийся будет иметь шанс выиграть наш новый мерч. Всем удачи!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 26 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В середине дня температура воздуха составит 26 тепла, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте ars.dom.rf.
5: СК-10.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Папа-пап. Место, где выходные звучат громче. Танцы до утра и вечера, которые запоминаются. 5 июня. Большая вечеринка. Диджей-ведущие, конкурсы и море драйва. Сбор гостей в 22:00. 6 июня в 22:45 на сцене кавер-группа «Хоботы». Только живой звук, только любимые песни и максимум эмоций. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще.

все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папи» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: всем параметрам.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации. Премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7-2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Переходим к розыгрышу нашего мерча. Нам нужно было всего лишь что вовремя позвонить. Совсем недавно я об этом говорил, с этим справился Илья из Воронежа. Илюха, привет.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Привет, привет. Ну что, как встретил лето? Какие планы, собственно, на него? Что будешь делать?
1: Лето встретил великолепно.
0: Так, хвастается уже, хорошо. Дальше.
1: Как... Ну, у нас хорошая погода просто в Воронеже.
0: Еще раз хвастается. Планируешь куда-нибудь в отпуск отдохнуть?
1: В отпуск в конце лета.
0: Да, понял. Август
1: месяц. Будем отдыхать. А пока...
0: И правильно.
1: Работа.
0: В августе нужно лето немножко продлить. Что ж, попробуем поднять себе настроение в этот день тоже. Попробуем сделать так, чтобы ты выиграл подарок. Вот твоя задача на сегодня. За 30 секунд тебе на несколько вопросов нужно будет ответить неправильно. Все очень просто, но для этого нужно сообразить, что правильно, потом сказать, что неправильно. Но я верю в тебя, Илюх. Ты сам себе веришь?
1: Ну, я верю, конечно.
0: Попытаюсь. И правильно, это уже половина победы. Итак, начинаем. 30 секунд, ты отвечаешь неправильно. Первый вопрос звучит так. Что находится на обратной стороне Луны? Воронеж.
1: Красивое солнце.
0: Да, например. Как называется футболка с длинными рукавами? Илюх.
1: Ну, рубашка.
0: Кто спас муху-цокотуху? Понятно.
1: Муравей.
0: Да, например. И как называется созвездие в виде ковша?
1: Стрелец.
0: Отлично. Илюх, ну чуть-чуть мы с тобой не дотянули. У нас еще два вопроса оставалось. Но что-то растерялся. Тяжело?
1: Ну, непривычно.
0: Непривычно. Ну ладно, давай какой-нибудь утешительный приз тебе найдем. Оставайся на связи, расскажу, как, собственно, забрать. Ну а ты перед этим еще привет передай.
1: Привет всем, кто нас слушает.
0: Да, правильно.
1: Привет всему Воронежу, привет всей Москве, привет всей России, хорошего настроения и хорошей погоды.
0: Все, отлично. Илюх, оставайся на связи, еще раз скажу, как забрать приз свой утешительный. Ну а вы, друзья, также слушайте нас и не стесняйтесь участвовать. Мы всегда стараемся поднять настроение и подарками тоже.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 26 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В середине дня температура воздуха составит 26 тепла, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
10: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
11: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
12: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
13: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
14: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
15: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
16: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
17: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM. Включи тусов.

0: Шакира, Шакира. Исполнительница гимна чемпионата мира по футболу этого года, между прочим. Ну, это, кстати, был не этот трек. Так, на всякий случай сообщу это, что называется, к слову, пришлось. Аж два раза ей выпала честь исполнять главную песню мирового события. Ну, вот, проходила в Африке в 2010-м. И вот этим летом, и, кстати, уже вот на следующей неделе начнутся соревнования. Думаю, что так или иначе, независимо от увлечения футболом, нас заденут спортивные новости из-за океана. Интересно, что вот суперкомпьютер уже определил главных фаворитов. Это сборные Испании, Франции и Англии. Кэп. Просто суперкэп, а не суперкомпьютер. Ну, статистика одно, а вот в жизни, сами понимаете, может быть все по-другому. За это как раз мы и любим футбол и такие крупные спортивные мероприятия. Узнаем, прав он был или нет, уже где-то через месяц с небольшим. Ну а сейчас подключаю свой суперкомпьютер, рассказываю о планах на ближайшее время. Они у нас, ну, просто грандиозные. Если коротко, то это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. Поиграем мы чуть-чуть, да, раздам наши подарки. Это фирменная кружка от Radio DFM. Ну и прям вот, вот малюсенькая такая, вот прям вот, вот, вот столечко, капелюшечка, это будет реклама. Меня зовут Папа. Всем привет и легкого вечера.
1: DSM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Эбон.
1: Второе место.
2: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy Kungs и Theophilus London.
1: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу в 15 на Радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Точное московское время 18 часов и 24 минуты. Точная дата 3 июня, день недели, среда. Ну, это я для того, чтобы как-то сориентироваться, найти информацию про праздники, что же такое сегодня у нас происходит. А сегодня происходит день прогульщика. Знаете, вот как будто такие легкие нотки зависти сквозят в этом словосочетании. Мне всегда казались прогульщики немного такими здоровыми пофигистами, берегущими свою нервную систему. Ну вот не пришел. Ну вот прогулял. Ну вот такое и бывает. Так, вдруг неожиданно, но сегодня день воспоминания о снеге. Как будто снег и вот эти холода были совсем недавно, что аж не хочется вспоминать, как вот эти сугробы всплывают в памяти. Ух, давайте не сегодня. Так, Всемирный день бега и Всемирный день велосипеда. Ну, вот эти массовые виды увлечений, конечно, можно было бы разнести по разным дням, но так совпало. Мы, кстати, с Женькой Кротовым в прошлом часе за эфиром поспорили о лучшем велике из детства. Он топил, не поверите, но за школьник. Я первый раз вообще в своей жизни встречаю человека, которому нравился школьник. По мне, это какое-то вообще недоразумение было. Но, кстати, у многих в детстве он был, не знаю. Не хотел вас обидеть, просто мое личное мнение. Вот мои фавориты были «Бабочка», если помните такой, и «Кама». Ну, вообще, велик, конечно, кайфовый вид транспорта. Вот если вдруг по каким-то причинам давно не катались, сегодня отличный повод это сделать, ну, или запланировать это сделать как-нибудь. Летом обязательно. У меня скоро будет повод подарить кому-нибудь нашу фирменную кружку от Радио ДФМ, так что не переключайтесь, координаты назову в ближайшее время.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове переменная облачность и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинство 27-3924-4741, 16+.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу в воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
9: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
10: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Как обещал, сообщаю координаты для того, чтобы вы проверили свою интуицию в игре методом тыка. Это прямой номер, который нужно набрать прямо сейчас. 8-495-956-1012. В качестве подарка вас ждет фирменная кружка от Радио DFM. Звоните 8-495-956-1012.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в

0: 28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6 плюс».
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру 12+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: И тогда заберет нас в МВидео скидка-лёт.
12: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
13: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: методом тыка.
1: Да, именно этим методом проверяется интуиция, вот так вот безболезненно и местами даже приятно. Приятно в тот момент, когда, конечно, получаешь подарок. Это кружка от Радио ДФМ, но все будет зависеть от результата, который покажет Дмитрий из Ижевска. Дима, тебе большой привет.
2: Привет.
1: Дим, ну как вообще дела? Отдыхаешь, работаешь, дома, где сейчас, на работе? Что происходит вокруг?
2: Отлично, выдалась неделька отпуска, сейчас отдыхаем с семьей за городом.
1: О, супер, а что за местечко?
2: Это Увинский район, Удмуртской республики.
1: Ну, слушай, супер, а там что, там дом отдыха или что там, озерцо, речка, что?
2: И пруд есть, и это родительский дом, да?
1: Класс. Отличный семейный отдых. Ну, кстати, Дим, повезло, что ты на самом деле в отпуске, потому что, мне кажется, в отпуске как-то не думается гораздо проще, чем когда находишься в рабочем режиме. А сейчас я тебе рекомендую полностью отключить мозг и напомню правила игры методом тыка. Сейчас включу таймер, он будет длиться 30 секунд, задам тебе 5 вопросов. Тебе нужно, не думая за это время, доверяя исключительно интуиции, отвечать «да» или «нет». Главное условие для получения нашей кружки — это 3 правильных ответа, ну или полное отсутствие правильных ответов, что, в общем-то, тоже может быть редкость достаточно такая, и в этом случае тоже получишь от нас подарок. Ну что, правила тебе понятны?
2: Да, хорошо.
1: Отлично. Ну тогда запускаю секундомер и поехали. Первый вопрос. Правда, что спаржа и аспарагус — это одно и то же?
2: Нет.
1: Правда, что у африканских слонов уши больше, чем у индийских?
2: Нет.
1: Правда, что Колизей вмещал примерно 200 тысяч зрителей?
2: Да.
1: Правда, что у струбцины очень острое лезвие?
2: Нет.
1: Правда, что в йоге есть поза гирлянды?
2: Есть, да.
1: То есть, да.
2: Угу. Да.
1: Так,
2: да.
1: Ну что ж, все, мы с тобой успели, ответы были получены. Дим, учитывая условия, в которых ты сейчас находишься, я даю тебе шанс изменить один ответ на какой-нибудь из вопросов.
2: Про Колизей. Он меньше 200 тысяч вмещал.
1: Угу. То есть ты считаешь, что там ты дал неправильный ответ и меняешь его на другой?
2: Да. Нет, не вмещает он 200 тысяч.
1: Не вмещает. Ну что ж, хорошо. Я позволил тебе изменить ответ на этот вопрос. И тогда давай узнаем твой результат.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Да, Дим, вовремя ты подсуетился, исправил свой ответ. И как раз он оказался результативным. Получаешь от нас подарок, это фирменная кружка. Давай подведем итоги все-таки уже официально. Правда, что спаржа и аспарагус — это одно и то же? Да. Правда, что у африканских слонов уши больше, чем у индийских? Да. Колизей, ты был прав, в конце не вмещает 200 тысяч зрителей, вмещает гораздо меньше. У струбцины не острое, конечно, лезвие, потому что это инструмент для зажима, и в йоге действительно есть поза гирлянды. Я тут посмотрел, как она выглядит. Дим, рекомендую. На самом деле, тоже вот тебе загулять, посмотреть. Я тебя еще раз поздравляю, но теперь ты обладаешь нашей фирменной кружкой. Даю тебе 10 секунд на все приветы и поздравления.
2: Передаю привет всем радиослушателям. Поздравляю с прошедшим днем рождения мою супругу Галину, 33 года. И у нас сегодня дата знакомства, 14 лет. И поздравляю с успешным окончанием мою дочь Марину с начальной школой. И теще большой привет.
1: Супер!
0: Методом тыка.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове переменная облачность, 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
6: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
9: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
10: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио DFM.
1: DFM. DFM.
2: В Москве 19 часов.
1: Радио DFM.
2: Радио DFM.

0: Я сейчас искренне надеюсь на то, что большинство, кто сейчас слушает радио DFM, но все-таки находится в нерабочей обстановке, забыли уже все свои дела, ноутбуки позакрывали, телефоны отключили, отложили все до завтра. Впереди у вас только отдых и что-нибудь, не знаю, вкусненькое и хорошая погода за окном. Мне вот сегодня попалась информация о том, что ученые вывели формулу борьбы с выгоранием. Вот, представляете, ученые работали, какие-то числа там складывали, вычитали, чтобы мы с вами как-то в рабочие будни не напрягались. Запоминайте, чтобы зажигать и при этом не выгорать, в этом поможет формула 25-3. 20, потом число 5, потом 3. 20 минут на природе 3 раза в неделю. 5 часов в более диких местах раз в месяц. Ну, дикие места, конечно, каждый свое понятие в это вкладывает. Но здесь имеется в виду именно природа. В глушь, в деревню. И 3 дня полного офлайна на природе хотя бы раз в год. Ну, 3 дня полного офлайна вообще без проблем. Если новогодние праздники не сократят, то с этим мы справимся. Ну и каждые выходные желательно какой-нибудь сваливать из города. Лучше, конечно, прямо сейчас. Я, конечно, не ученый. Ну, тоже могу такую формулу вывести. Чтобы не выгорать на работе, не надо работать. Так что пользуйтесь. Меня зовут Попов. Отдыхаем дальше.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
3: Потому что радио DFM. DFM.

0: затронул очень серьезную тему. Хотел сейчас поднять вечную родители и дети и большие деньги. Что может быть сложнее? Ну, разве что, не знаю, открывать банку сгущенки гаечным ключом. Вот представляете, 19-летний парень в Британии выиграл в лотерею 4,5 миллиона и не захотел делиться с родителями. Сынок даже не стал тратить деньги на лакшери жизни, отмечать это дело, раскидал всю сумму по инвесторам. Родители назвали в ответ его эгоистом и просили половину от всей суммы. Ну, хотя бы не всю, а только половинку. Парень, как бы, как все об этом узнали? Естественно, он всю эту информацию слил в сети, и в комментариях большинство решило, что вроде как он уже большой мальчик и делиться действительно не обязан. Совершеннолетний все-таки. Особо умные вообще посоветовали о таких выигрышах особо не распространяться. Ну, что ты скажешь? Конечно, правы и те, и другие. Хотя бы отметить этот выигрыш, мне кажется, надо было. Меня больше всего вот это, конечно, задело, что все по инвесторам раскидал и даже ни копейки не прогулял. А может, вот, кстати, они потом эти денежки ему с процентами вернут, и тогда он точно уже родителей отблагодарит. Но об этом мы ничего пока что знать не можем. Вот если вы дозвонитесь в прямой эфир и выиграете нашу фирменную кружку, об этом точно можно будет рассказать всем, и даже не стесняясь. Телефон, по которому нужно будет дозвониться, назову в ближайшее время. Скоро поиграем в «Есть контакт».
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Утром до плюс 20, днем температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ars.dom.rf.
5: СК-10.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
10: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
11: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
12: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
13: Муз-ТВ приглашает.
14: 6 июня.
13: Москва.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ-2026.
14: Движение.
13: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Летом в самом начале, буквально вот на старте, это прекрасно. У меня, кстати, есть традиция в первый день лета готовить окрошку. Ну, вот такой вот ритуал. И в вечном споре, конечно, квас и кефир. Я только за газированный напиток. Других вариантов вообще быть не может. Хотя я тут сегодня прочитал, что вроде как лучше квас заменить на кефир или вообще минералку. Вместо колбаски порубить куриную грудку, а вот картошку можно заменить на цветную капусту. И тогда вроде как окрошка может быть по-настоящему таким вот диетическим блюдом. Даже можно устраивать себе разгрузочные дни с таким меню. Ну, как будто, да, вот это уже и не окрошка. Я считаю, что все, конечно, ингредиенты для полноты и вкуса должны стоять четко на своем месте, ничем заменены быть не могут. Если вот есть вот у нас игра, которая называется «Есть контакты», должны в ней участвовать два игрока, значит, так и должно быть, ничем другим заменять мы ее не будем. Скоро у вас будет возможность получить нашу фирменную кружку, кружку от Radio DFM, специальную кружку для крошки в том числе. Телефон, по которому нужно дозвониться прямо сейчас, 8-495-956-101-2, 8-495-956-101-2. Звоните прямо сейчас.
1: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в

0: семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Контакт.
1: Но всегда, когда в этой игре участвуют две девушки, я почему-то вот уверен в их победе, ну, примерно на 99,9%. Ну и сейчас как раз дозвонилась Наталья из города Череповец. Наташ, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Да, Наташ, ты будешь объяснять слова. Правила я назову чуть попозже. Сейчас давай познакомимся со второй участницей игры «Есть контакты». Это Галина из города Ижевска. Галя, привет.
3: Привет, привет.
1: Ну что ж, можете познакомиться друг с другом, поприветствовать.
3: Привет, Галя, привет.
1: Да, потому что сейчас вы будете сражаться, ну как, не сражаться, даже не друг против друга, а наоборот, в одной команде быть, чтобы понять друг друга. У вас будет ровно одна минута. Наташа, напомню, что ты объясняешь три слова. Галина, ты как минимум два из них должна отгадать, чтобы получить наш подарок и нашу фирменную кружку. В этом случае, когда два слова из трех будет отгадано, вы каждое получите наш подарок. Ну что, вы готовы? Правила вам понятны?
3: Да, готова.
1: Отлично, тогда давайте не терять времени, начинаем.
3: Так, Галя, первое слово. Маленькие, тонкие кусочки материала, которые образуются при обработке дерева или какого-то любого металла. Похожие на чипсы.
2: Угу. Мне уже отвечать?
1: Да, конечно, Галя.
3: Да.
2: А это стружка?
1: Да.
3: Отлично. Второе слово. Была такая популярная игра, где нужно было складывать фигурки, которые падают разной формой, так, чтобы заполнить горизонтальные линии.
2: Тетрик.
1: Верно. Следующее слово.
3: Круто. И последнее слово. Морское животное с мягким телом. 8 длинных рук у него, конечностей, покрытые присоски.
1: Ну что ж, время истекло. Галина, есть какие-то варианты? Осьминог. Ну, конечно, да, верно. Ну вот даже не знаю, придираться в этом случае или нет, потому что было слово 8, вроде как произнесено. Это осьминог, его название происходит именно от цифры 8. Но придирайся я, не придирайся, все равно два слова из трех было отгадано, и это значит, гарантированно вы получаете от нас подарок. Галина, Наталья, я вас поздравляю, у каждой из вас есть фирменная кружка от Радио DFM. Ну и, конечно, самое драгоценное мы вам дарим. Это наше эфирное время. 10 секунд каждый из вас на все приветы. Наташ, начинаем с тебя.
3: Я передаю привет всему городу Череповцу, всем, кто меня узнал, своей дочери Вике и своему любимому Антону.
1: Галина.
2: Все. Я передаю привет Ижевской ТС-2. Я передаю привет моей семье. Ну и всем радиослушателям.
0: Есть контакт на радио DFM.

0: Столько музыка, это Радио ДФМ. Меня зовут Попов. Всем желаю теплого, хорошего вечера, отличного настроения. Но и уже всем привет скажу завтра. Я надеюсь, что будет в полном все-таки составе. Шоу завтра состоится. Ну, и вам легкого завтрашнего рабочего дня. Все, всем пока, всем лето.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Утром до плюс 20, днем температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» «Коньячный Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу в воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Утром до плюс 20, днем температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером переменная облачность и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Утром до плюс 20, днем температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-24-741, 16+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ТФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28.

0: спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
0: DFM.
2: В Москве полночь.
0: Радио DFM.
2: Радио DFM.

DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: BFM.
1: DFM. Радио DFM.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 3 часа.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.